0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Слушай с удовольствием.

0: Слушай с удовольствием.
1: Мы так похожи, мурашками по коже.

26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи – так называлось объединение молодых людей с одинаковыми интересами и целями. Оно было создано в 1918 году по инициативе Ленина и стало одной из самых весомых организаций в Советском Союзе. Комсомол был строго иерархической организацией. Он состоял из множества различных отраслей и структур, от местных отделений до Центрального комитета. Деятельность ВЛКСМ была направлена на духовное и физическое развитие молодежи. Главная цель – вовлечение подрастающего поколения в активную политическую и общественную деятельность, пропаганда коммунистических идей и привлечение молодежи к строительству социализма.
0: Олдскулы свело.
2: В ряды комсомольцев принимали парней и девушек от 14 до 28 лет. До этого они должны были побывать в рядах октябрят с 7 до 9 и пионеров с 9 до 14. Кандидатуру каждого пионера рассматривали в индивидуальном порядке. В идеале он должен был предоставить рекомендации опытных комсомольцев или членов партии. Заявления принимали в школьной комсомольской организации, а затем ребятам предстояло пройти собеседование с комсоргом, достойно пересказать значимые места из устава ВЛКСМ, ответить на вопросы о комсомоле и партии, перечислить важные даты, а также ордена, которые когда-либо получала организация. Сейчас комсомол является темой для исследований и дискуссий. Хоть эта организация и перестала существовать в 1991 году, но ее влияние на общество и культуру продолжает оставаться значительным. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline.by.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 мм. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.ру или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», у микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. В рамках 8-го форума регионов Беларуси и России состоялось подписание программы сотрудничества по реализации соглашения об установлении побратимских отношений между Ростовом-на-Дону и Гомелем на 2026-2030 годы. Этот шаг подчеркивает общую приверженность построению крепких долгосрочных партнерских отношений, основанных на доверии, взаимопонимании и общих ценностях. Биологический заказник местного значения «Струменский» преобразован в Гомельской области. Соответствующее решение Кармянского райисполкома опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Изменены границы, площади, список землепользователей, земельные участки и части земельных участков, которые включены в состав земель заказника, режим охраны и использования. Утверждено положение заказника, определено, что управление им осуществляет Чечерский спецлесхоз. День молодежи и студенчества отметят 28 июня в Гомеле. Праздничная программа стартует в 17.00 на каскаде озер в микрорайоне Гомсельмаш. Площадка расположена на участке от улицы Озерной до проспекта Космонавтов, 18. Гостей ждут спортивные локации, интерактивные зоны, концертная программа с выступлениями лучших творческих коллективов, а также мастер-классы, фотозоны и развлекательные конкурсы. Еще одна информация напоследок. Создан сенсор, выявляющий травмы мозга на ранних стадиях. Биосенсор на базе метаматериала способен улавливать сверхмалые концентрации двух ключевых биомаркеров, связанных с травматическими повреждениями мозга. Это позволит оперативно оценить серьезность травм головы у спортсменов. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель ФМ».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Да прибудет с вами пятница! Все, кто слушает Гомель FM в это время, 7 часов 7 минут 27 секунд.
5: Вот это ты зашел, честно говоря.
4: Зашел с утра.
5: Вот подачка прям сильна была сейчас.
4: В студии юный подаван Артем Аникин.
5: Позвольте вам доложить, очень сильно это было.
4: Ну что, подаван?
5: Я оценил. Пятница, молодец. Что пятница? У меня кожаный мяч шагает, сейчас девочки играли, как? Мило играли.
4: Про футбол расскажешь, да?
5: Я про все расскажу.
4: У нас на выходные, как обещал, грядет жара, и начало следующей недели тоже как минимум жара, прям вот жара-жара.
5: 36 градусов обещают в понедельник.
4: И в воскресенье до 36.
5: Я на стадионе буду жареный.
4: Жареный шучок. Пареный?
5: Да.
4: А точно кожаный мяч? Может, там какой-нибудь...
5: Уже подкопченный. Уже немножечко подкопченный.
4: Кожаный Аникин.
5: Это очень смешная шутка.
4: Чутка такой, знаешь, подрумянившийся. Бородку, кстати, сбрей. Если вот кто еще пока не загорел, вот это, посбривайте свою.
5: Я хочу...
4: Загорите красиво.
5: Я загорю потом и постригусь, и сбрею.
4: А сбреешься и будешь ходить с белыми...
5: А так веселее.
4: С белыми пятнами в истории.
5: Так веселее.
4: Да вообще веселее. Все веселее в этой жизни, кроме чего? Невеселого чего-нибудь. А мы постараемся об этом не говорить, только о хорошем.
5: Да, господа, потому что сегодня пятница. И если кто-то еще не запланировал шашлыки на выходные, рекомендовано запланировать.
4: Они в любом случае будут. Не оставляйте открытые участки тела, незащищенные кремами. О как! Прям заговорил, как этот самый...
5: Я думал, у нас врач приходит...
4: Врач-дерматолог.
5: Врач приходит, думал, по средам у нас. Оказывается, он приходит и раньше.
4: В моем возрасте врач уже во мне живет. Ну, теперь о музыке этого часа. И будет у нас Робби Уильямс «All My Life». Вервульф топим. Также Зевнер Starlight. Келвин Харрис, Stay With Me. И Ваня Дмитриенко, След. Ну а начнет час Мартин Гаррикс, Repeat It. Доброе утро.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Доброе утро начинается с завтрака. Ну, у нас, во всяком случае, у нас еще и яичница на завтрак. Смотрим, что там искусственный интеллект нас советует.
2: Кабо-верде.
1: Ого. Сегодня будем есть то, что едят в Кабо-верде.
2: Да, и главное национальное блюдо – это качупа.
1: Качупа.
2: Национальное рагу из нескольких видов кукурузы и фасоли. Ну, еще смотри, есть два варианта. Бедный качуба
1: вариант.
2: Побре, только с овощами.
1: Побре? А богатый с мясом?
2: И богатый с мясом, да.
1: Ну, это...
2: Качуба рика. Вот как бы... Кстати, а обжаренные остатки вчерашней качупы, поданные на завтрак с яичницей, называются качуба рефогада.
1: Качуба холостяцу.
2: Тоже вариант. Также у них есть густой рагу из фасоли и свинины с давлением маниоки и капусты. Пей-жуада.
1: Фей? Фей-жуада? Как
2: да.
1: Фейхуа какой-то, только фей-жуада. Красиво.
2: Да, у них есть вот густой согревающий куриный суп с рисом, луком и морковью. У нас-то что, бульон?
1: А у них утро это... субботы у нас.
2: А у них это канжу.
1: Хорошо.
2: Просто. Да. Морепродукт у них просто жареная мурена. Это вот у них просто спокойненько так. Лангусты и омары на гриле.
1: Я просто эту марину, когда вижу, вот по телевизору показывают. Это она, походу, тебя съест. Ну ладно.
2: Вот, лангусты и омары на гриле.
1: Так.
2: И арос де маришку. Маришку будешь?
1: Арос, только арос де.
2: Традиционно португальский рис с обилием свежих морепродуктов. Вот просто это. У них есть дьявольские пироги.
1: Даже боюсь спрашивать консистенцию, понимаешь?
2: Пастел ком диабло.
1: Пастенком Диаблу, давай.
2: Это жареные во фритюре пирожки из теста, настой кукурузы и картофеля. Начинка. Тунец, лук, томат и острый перец. Огромное количество.
1: Ну да. Смесь такая, я бы сказал бы, адская.
2: Да.
1: Ну, честно говоря, вот из всего, что ты рассказал, я бы, наверное, мало чего съел. Потому что, ну, много чего не моего. Особенно мурена.
2: Она тебя съест.
1: Ну, она не ест людей, но отхватить палец, руку у нее вообще как... Как лезвие зубы острые. Всем приятного аппетита. Шаг на голову выше, топим так, чтобы мир услышал.

0: Твоя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
3: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Включай любимый радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Вот неужели когда-то 26 июня в Гомеле было холодно прям?
3: Было, и было, кстати говоря, ну, неплохо так. Самая низкая температура в Гомеле 26 июня в Гомеле была в 1969 году. Кстати говоря, мама родилась у меня в этом году. А было, Костя, плюс 6.
2: Не-не-не, нам такого не надо, сегодня намного лучше. Сегодня, 26 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ну а температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Я бы прожил с тобой каждый день.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Ну, я сегодня как-то непривычно ехал в маршрутке, забитые прямо.
2: А куда ты ехал так?
1: Из дома. В мое прям реально забито. Вот такого не было ни в понедельник, ни во вторник, а в пятницу было. Что сейчас у нас на дорогах? Фрунзе, Барыкина, Интернациональная встречаются, и там движение немножечко затруднено, как всегда.
2: То же самое, Никольский переезд тоже чуть-чуть постоять придется.
1: На Барыкина с Сосновой улицы выехать проблематично.
2: Немножко на Привокзальной площади постоять также придется, там всегда поток машин приезда, да. Уезжают, выезжают всегда.
1: На проспект Октября с братьев Лизюковых тоже перекресток. Такой светофорного типа.
2: С улицы Головацкого на улицу Советская тоже выехать. Набережные светофоры. Это нормальная ситуация.
1: Да.
2: Что-то случилось у нас там, где... Это какая улица у нас там, где... Свиридова. Улица Свиридова. Вот как ехать от нее, вот... Чечерской улицы. Вот там тоже что-то вот... Там хотя прямая, что-то могло случиться.
1: Ну, мало ли.
2: Пока стоят машинки.
1: Пока стоят.
2: Так...
1: В остальном свобода.
2: Не, чуть-чуть есть Барыкина, пересечение с Сосновой. Ну, Советская Сосновая вот туда.
1: Я уже сказал это, так что все нормально. Обычные места, в общем, ничего сверхъестественного. Куда бы нам сегодня отправиться?
2: На дачу, на шашлыки.
1: Добрыши
2: что же,
1: давно не были.
2: С тобой? Добрыш?
1: Да, ладно. Добрыши мы
2: добрыш,
1: давненько.
2: Так добрыш.
1: Не
2: добрыш.
1: Смотрели давненько. Мы Добрыш почему-то.
2: Добрыш. Итак, действительно есть Добрыш. В Добрыше улиц много. Проблем?
1: Нет. Слушай, это звучит как отчет годовой, знаешь?
2: Ну ты же все хочешь послушать начальника транспортного цеха? Вот он.
1: Очень хочу.
2: Пожалуйста.
1: Вот он такой. Ну, в общем, как всегда, никуда не торопимся, везде успеваем. Доброе утро.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Аникин рекомендует.
3: Ну что ж, всем-всем-всем доброе утро еще раз, господа, и спортивные дамы. Две минутки. Дамы, давай. Конечно же, для них отдельное здравствуйте. Так, давай разбираться. Немножко чемпионат мира в сторону. Начнем с чего? Первое, оно же главное. Высшая лига, тур 13-й Гомель на выезде сегодня в 8 вечера, очень удобно, играет против Арсенала Дзержинского. Можно поехать посмотреть, можно посмотреть дома. В случае победы Гомель временно займет третью строчку.
4: Немного. Давайте не в случае победы, а когда победит.
3: Согласен, принимается. Без дальше. Случаев. Первая лига, это уже завтра, друзья. «Бумпром» едет играть в Пинск с местной «Волной». «Бумпром» занимает пока третье место. Шансы есть до двоечки.
4: «Пинская волна». Слушай, красиво звучит.
3: Да, «Пинская волна». Так что, ребята, болеем, переживаем. Все есть. Посмотреть где, ищите трансляции, все можно посмотреть. Ну и, конечно же, чемпионат мира.
4: Там свои...
3: Там
4: сенсации.
3: Разборок хватает. Ну ладно, кто играет, сыграл, я не хочу говорить. Почему? Потому что ночью сегодня, в удобное время, в 22:00, Норвегия против Франции. Это просто изюминка изюминки футбола, вот этого отборочного задания. Ну ладно, а вот ночью, в 3 ночи, Кабо-Верде против Саудовской Аравии. И в случае, если Кабо-Верде...
4: Хотя бы в ничью сыграет?
3: Хотя бы в ничью играет, со второго места выйдет из группы.
4: А если победит, то с первого?
3: А если победит, а Испания сыграет в ничью, то да.
4: Слушайте, я буду прям... Нет, ставки делать не буду, но пожелаю Кабо-Верде удачи просто потому, что, ну, а почему бы и нет?
3: Можно запросить так, что если Уругвай выиграет у Испании, а Кабо-Верде выиграет у Уругвая, Испания с третьего места выйдет из группы.
4: То есть стыки будет играть?
3: Да. Мы с тобой Бивис и Батхед. Ну, в общем, закрутки очень интересные, друзья. Чемпионат мира смотрим, болеем, переживаем. Матчей хватает на всех.
4: Так что вообще всем удачи.

0: Реклама на радио.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк. Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
5: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утростимуляторы.
1: Завтра уже выходные начинаются, а 28 числа, воскресенье, у нас День молодежи. Отмечаем на озерах, наши коллеги будут.
2: Так точно.
1: А 3 июля мы с Артемом зажжем на Дне независимости. У нас есть...
2: Если пойдем оторвемся?
1: У нас есть очень много партнеров и очень много подарков, так что всем хватит. Партнер Дня независимости Республики Беларусь – медицинский центр Белсона. Консультации специалистов, УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845, сайт belsona.by.
2: Также партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь – компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай.
1: Партнер Дня независимости – туроператор «Ростинг». Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, Советская, 46. «Ростинг» – яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375-29-166-71-72. Ну а что нам расскажет Аня Смирнова?
3: Ну явно не привет, ребята, кстати, не столько
2: да,
3: интересного.
2: Да, господи, что...
3: Ну я прям заслушалась, захотелось куда-нибудь на Хайнань.
2: А поедешь на Рысью тропу?
3: Да, а поеду на Рысью тропу, ты совершенно
1: прав. На Хайнань мы тебя пошли.
3: Да, расскажу о том, что президент поздравил сегодня работников и ветеранов органов прокуратуры. Ребята, я надеюсь, вы тоже поздравили. Расскажу об эффективной среде в Гомеле. Расскажу о работах по ремонту уличной дорожной сети. Ну и закончим все это дело интересной новостью о том, что китайские ученые изобрели суперчерное покрытие.
1: О, я видел эту машинку.
2: А зачем?
1: В 2D. А потом узнаешь, зачем.
2: Ладно,
1: но это в следующем часе.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что работники органов прокуратуры вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности, обеспечивая защиту прав граждан и отстаивая государственные интересы. Устанавливая новые факты о геноциде белорусского народа в период гитлеровской оккупации, они восстанавливают историческую справедливость, добавил Александр Лукашенко. «Эффективная среда» – семинар под таким названием провели в Гомеле. Он направлен на улучшение общественного пространства. Ведущие архитекторы, урбанисты и дизайнеры Беларуси и России поделились опытом и задумками о будущем современной городской среды. Была представлена авторская методика о комплексном развитии территории и продуманном наполнении площадей, скверов, парков, набережных и жилой застройки. Заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству облсполкома Евгений Рихтиков отметил, что семинар проводится в Гомеле впервые. Работы по ремонту улично-дорожной сети продолжаются в Гомеле. Специалисты ведут их в вечернее и ночное время. В эти часы интенсивность транспортного потока существенно снижается, что позволяет выполнять дорожные работы без создания помех для движения. На площади Ленина работала установка для ямочного ремонта, а также сотрудники городского дорожного строительного ремонтного треста ведут работы по устранению колейности на улице Советской, одной из центральных магистралей города. Выполнен ремонт на участке от площади Ленина до улицы Хатаевича. Еще одна информация напоследок. Китайские ученые изобрели черное покрытие для автомобилей, поглощающее до 99,9% света. Инновационное покрытие представляет собой композит из углеродных нанотрубок и технического углерода или сажи. Новый способ совместим со стандартными методами производства, что позволит использовать его в серийном выпуске автомобилей. А еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
7: Наши партнеры – сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спорт».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро, все слушают радио Гомель ФМ, как всегда, каждое утро, а сегодня пятница, это Константин Комко.
5: Это 8 часов 8 минут 18 секунд и Артем Аникин.
4: Это ты что пытался попасть вот в это
5: да,
4: вот?
5: Да, я пытаюсь.
4: Нет, меня... ну, старание это хорошо.
5: Знаешь, на работе должно быть развлечение хоть какое-нибудь, а если ты работаешь и развлекаешься одновременно, то вообще супер, вот День молодежи и День независимости, будем совмещать и то, и другое. Приходите, все... Подробные инструкции у нас в телеграм-канале Гомель нижнее подчеркивание FM, наш инстаграм-аккаунт радио Гомель FM, ну и партнеры у нас тоже есть. Планы на день? Едем в Мандарин. Нужен шопинг? Едем в Мандарин. Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в Мандарин. Торговый центр Мандарин Плаза. Место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в Мандарин. Все лучшее в одном месте.
4: Также с нами доставка пиццы и суши «Раз-два». Раз вкусно, два быстро. «Раз-два» — это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт «раз-два.бай» и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313.
5: Наш партнер «Мультипак» — это команда профессионалов, объединенных общей целью — улучшать качество жизни, используя передовые технологии и стремясь к безотходному производству. Строгий контроль качества, подтвержденный сертификатом «Халяль».
4: Также с нами сеть магазинов «Калибри». Это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятное впечатление от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон 29, код 383-1473.
5: Вот. А что же у нас еще в загашнике? Погода
4: у нас в загашнике
5: есть?
4: Погода есть. Праздники что-нибудь отметим.
5: Ну и пойдем по миру, в хорошем смысле слова, с новостями. Что
4: умеем
5: же там
4: мы ходить.
5: Происходит? Ну а пока о музыке этого часа. В этом часе Heaven, I Run. Гордо, Локо-Локо. Моя Мишель Ливень. Джейсон Дерло, Down. Don't you?
6: А небо все так же высоко.
5: А также Зиверт в городе лета.
6: По крышам и в городе лето.
5: Ну, а если опаздываете куда-нибудь прямо сейчас, то делайте как 5 утра, прыгайте в тачку и вперед. Поехали. Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375 29 131 11 26.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00. Голосами.

0: на стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И помимо пятницы, что-то хочется отпраздновать.
2: День рождения зубной щетки. Надеюсь, празднуете все каждый день с утра, как минимум.
1: А вечером ты чистишь зубы?
2: Я вечером нет, я как-то...
1: Ужас, ужас.
2: Праздник выпускников школ.
1: А еще раз?
2: Ну да.
1: Опять?
2: Опять, снова.
1: Заново, ленты сдаем.
2: Ну, это международные праздники, поэтому не все, как у нас везде. Также сегодня день блаженства. О, это я буду после 4 вечера сегодня блаженствовать.
1: Отдыхать?
2: На встречу выпускников. Кстати, у нас сегодня, да, мы сегодня встречаемся с выпускниками. Правда, с вуза. Ну ладно.
1: Нищетово.
2: Что такое? День теней на стене. Угу. Мы посмотрели на стену одновременно с Артем, ищем тень.
1: Вроде не присутствует.
2: Международный день розового вина. День врача-нарколога сегодня. Ой, Алексей Чистов, тебя лично поздравляю. Товарищ и коллега. Так, Международный день сохранения тропических лесов.
1: Это очень важно.
2: Тропические леса, это да.
1: Это да.
2: Всемирный день производителей холода. Привет Деду Морозу. Ну, и я так понимаю, что производители холода имеется все-таки рефрижератор, ну, который холодильные установки.
1: Да, скорее всего.
2: Спасибо вам за то, что изобрели вот это вот все, которое помогает нам сейчас реально не умереть.
1: Спасибо вам, несмотря ни на что, вы молодцы.
2: Вы молодцы, да. День спиритизма сегодня. Вечерком
1: вот
2: можно сесть.
1: Спиритические сеансы,
2: да.
1: Вызвать пиковую даму.
2: Вызвать дух врача-нарколога.
1: Извините.
2: Великобритания сегодня отмечает День чая со сливками. Кстати,
1: я с молоком люблю очень сильно.
2: А Сомали Ленд отмечает День независимости от Великобритании.
1: Как совпало-то, а?
2: Ну, а Беларусь сегодня празднует День работников прокуратуры, с чем мы всех и поздравляем.
1: Каждого поздравляем и жмем руку отдельно. Ребята, вы красавчики.
2: Моему однокласснику отдельный привет, Саня. Тебя с праздником. Ну и знакомых тоже. Всех с этим днем. Слушаем музыку дальше города Лока-Лока.

0: скидкам. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Нектарин Лола 1 килограмм 6,99.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
3: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
4: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3,5 тысяч рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Отжигай, Артем.
2: Легко я это умею делать.
1: Самая я все равно не угадаю.
2: Высокая погода 26 июня в Гомеле была.
1: Прям высокая погода, слушай,
2: красиво. В 2013 году. Попробуешь?
1: Ну, 35 я.
2: 32.
1: Что ж я?
2: Вообще не рядом.
1: Ах, не рядом. Сегодня, 26 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто. «Белавтомаркет». Срочный выкуп. «Белавтомаркет». Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

находиться как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Утростимуляторы.
1: Ну что ж.
2: Про молодежь?
1: Давай про молодежь.
2: Про молодежь. Зумеры.
1: Не
2: мы. Массово становятся огородниками. То есть то, что...
1: Они изобрели огород?
2: Нет, не изобрели. То, что у людей проявляется после 40, вот у всех моих знакомых, вот, ну, наверное, кроме 1% хорошо оставил.
1: Так.
2: Все мои знакомые там после 40 и даже там уже ближе к 40.
1: Стабильно.
2: Они вот, те, которые... Да какой огород? Да мне это нафиг не надо, да мне это все...
1: Чтобы я взял... Да я пойду куплю лучше.
2: А теперь уже смотришь.
1: А это моя... Возьмите кабачки.
2: А вот этот свои огурчики, я напоминаю.
1: Возьмите кабачки, пожалуйста.
2: Своя. Так вот, вместо комнатных растений молодежь сейчас все чаще выращивает на балконах зелень, пряные травы и овощи. Специалисты говорят, что главная причина не экономия, а удовольствие от процесса и новое хобби. Кстати, да, уже мы такое говорили, что вот удовольствие от процесса получили. Ну, самое же главное, все в меру, да?
1: Это
2: когда
1: факт.
2: У меня была дача, я на эти 10 соток под лопату там...
1: Старался.
2: Такое, нет, вкусно-то было, конечно, вообще... Без вариантов.
1: Нет,
2: свое.
1: То, что ты когда вот выходишь с огородика, сразу помидорочки две штучки.
2: Огурчик.
1: Огурчика.
2: Шашлычок уже.
1: Шашлычок готовится, ты редисочку, заливаешься, да, сметанкой с кефирчиком 50 на 50 и майонезика немножечко.
2: Также вот среди молодежи растет интерес к дачам, как месту для отдыха и садоводства именно. Мой папа зумер. Ему 76. У меня на балконе у папы. Огурец растет.
1: Да, я угадаю. Наверное, у твоего папы еще и лампы там тоже стоят.
2: Нет, лампы, это же для рассады обычно.
1: Потому что у меня, я съехал от родителей, в моей комнате сразу рассадная комната.
2: Синий свет.
1: Синий свет, лампы сразу. И трогать нельзя, поливать обязательно. Я такой, что происходит, господи? Но, однако, вот, да.
2: Слышь, опускай.
1: Нет, на здоровье. Что дальше они изобретут? Не покупать кофе в кофейнях, а готовить его дома и брать с собой на работу в термокружках?
2: Нет. Вспомнят мяту в чай добавлять.
1: Шиповник.
2: Шиповник и прочее, прочее.
1: Как же вкусно было.

0: вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
1: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: И все-таки чемпионат мира в США, скорее всего, отобьется и будет прибыльный.
4: Нет, так что здесь скорее всего?
3: Объясню почему. Да, там хватает рекламных контрактов и всего-всего-всего. Но объявили, как будет проходить финал чемпионата мира, что вызвало волну возмущения у всех футболистов, но не затронуло никак компании. Они сказали, мы сделаем финал чемпионата мира такой же, как и Супербоул.
4: Не, ну мы слышали, это приглашают там в перерыве будет очень большой перерыв, куча артистов известных.
3: И получается, что у нас до матча полуторачасовая программа с концертами, презентациями, роликами, трейлерами фильмов
4: и прочее. Реклама.
3: Потом перерыв между матчем, скорее всего, еще идутся переговоры.
4: Не 15 минут?
3: А 40 минут между таймами.
4: Реклама. Минутка рекламы там стоит...
3: От трех...
4: А многолеон денег.
3: Да. И между церемонией награждения и финалом, то есть отыграли, должна быть 20 минут награждения, минут 20-25 якобы на подготовку.
4: Нет, ну то ладно, просто между таймами, ну, футболисты остынут за 40 минут. Они реально остынут.
3: А вы разбираетесь таки в футболе?
4: Я-то не... При чем тут футбол? Я разбираюсь просто, я знаю сам по себе. Копаешь огород. Если сделал там условный перекур такой вот, там минут 5.
3: Уже копать 10, не хочется?
4: Уже не особо хочется копать.
3: Да.
4: А если еще... давайте перекусим все. Я говорю, давайте в конце перекусим. Потому что если это минут 15-20, уже потом все. А у футболистов там же кондиции, я не знаю.
3: Представь себе, ну, то есть все направлено не на футбол.
4: Ну,
3: будем честны, не на футбол.
4: Ну и что? Ну что, что мы можем сделать?
3: Пожелать удачи.
4: Что мы можем сделать? Пожелать удачи. И все.
3: И дать интересных анонсов.
4: Хорошо, хоть обе команды будут в одинаковых условиях. То есть это остынут факт. Все.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Привет всем, это снова Артем и Оля.
5: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
4: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
5: На сайте «Моя реклама».
4: И сразу переехали.
6: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут, сделав звонок хозяевам напрямую из объявления. Ищи в правильном месте.
7: «Моя реклама».
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Голоса Беларуси.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Шагаем по эфиру и продолжаем рассказывать о наших партнерах на День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Наши партнеры. Автошкола «Автомотив» приглашает жителей Гомеля и окрестностей пройти обучение на категорию «Б», а также на категорию «А». Подробную информацию о нас можно получить по номеру телефона плюс 375-44-7-918-918 и на сайте автомотив.бай. Также ищите нас в соцсетях «Автомотив» и «Права», и «Позитив».
2: Еще один наш партнер – ресторан «Белорусская хата». Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону плюс 375-44-74-14-37 и насладитесь гастрономическим приключением.
1: Мебельный квартал – торговый центр на улице Барыкина в Гомеле, который порвал все шаблоны потребителей области. Рекордная площадь – 4 этажа и более 100 отечественных и зарубежных брендов. Словом, настоящее интерьерное раздолье. Будете ехать по Барыкина, одной из самых длинных в Гомеле улиц, точно не пропустите это здание. Взгляд обязательно зацепится за ярко-оранжевое оформление и сам масштаб объекта. 5000 квадратов – это не шутки.
2: Еще с нами IT-компания Elite Soft. Ваш бизнес – ваши правила. Elite Soft превращает их в эффективные решения на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. Elite Soft – когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitesoft.by.
1: А еще у нас есть Аня Смирнова, которая рассказывает новости в следующем часе. Ну и какие же подробности маленькие ты можешь там приоткрыть?
3: Немножко поспойлерю. Во-первых, президент нас поздравил еще 558-й авиационный ремонтный завод. С чем расскажу, опять же, в начале следующего часа. Расскажу немножечко о форуме регионов Беларуси и России. Очень интересно там все проходит, и гомельские делегации участвуют, и не только в подписании контрактов. Ну и закончим все это дело тем, что установили возраст древнейшего кратера на Земле. Вот так вот. Между прочим, там ученые подошиблись сначала, но все пересчитали, и теперь...
1: Подошиблись?
3: Да.
1: Узнаем, насколько млн лет. Как говорится, но это в следующем часе.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимый.

0: и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
1: Люблю тебя. Пойдем скорее.
0: Начните свою историю сегодня в 7 карат. Срок для меня. Акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.кбай. Или по телефону +3 589 689 689 789 78.
2: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ОАО 558-й авиационный ремонтный завод с 85-летием со дня образования предприятия. Глава государства подчеркнул, что высокие компетенции, передовые технологии и неизменное качество стали визитной карточкой завода. Белорусский лидер отметил, что предприятие успешно конкурирует на международном рынке, реализуя сложнейшие программы по восстановлению боевой эффективности авиационной техники, расширяя номенклатуру выпускаемой продукции. Президент поблагодарил коллектив завода за добросовестность, совестный труд, ответственность и стремление к совершенству. 8-й форум регионов Беларуси и России проходит в Минске и Минской области. Накануне состоялись заседания секций форума, а также экспертная сессия и заседание Комитета по стандартизации качества союзного государства. Сегодня председатели Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов власти регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации. Состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, ремесленников и крупнейших отраслевых холдингов. В Национальном академическом Большом театре оперы и балета прошел концерт для участников 8-го форума регионов Беларуси и России. В числе зрителей – делегация Гомельской области. Гала-концерт мастеров искусств и талантливой молодежи Беларуси и России под названием «Сохраняем традиции, создаем будущее» стал центральной частью культурной программы форума. С музыкальными и танцевальными номерами для гостей выступили известные исполнители и творческие коллективы двух стран. Еще одна информация напоследок. Установлен возраст древнейшего кратера на Земле. Об этом сообщили в пресс-службе университета Кэтрина в Австралии. В 2025 году ученые обнаружили на территории региона Пилбара следы существования гигантского кратера, заполненного растрескавшимися пластами пород, песком и обломками камней. В соответствии с расчетами первооткрывателей, кратер сформировался примерно 3,5 миллиарда лет назад. Однако последующие раскопки других групп ученых указали на то, что он мог возникнуть значительно позже, уже в протерозойскую эру. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
3: Мы молодежь, и мы вместе!
4: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
3: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
4: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
3: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
5: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальный

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: 9 часов 8 минут. Третий час «Утро-стимуляторов».
5: И что?
4: Посмотри направо. А пока Артем Аникин смотрит направо на нашу гостью, с которой мы пообщаемся, я напомню, что у нас на носу День молодежи и День независимости Республики Беларусь.
5: Что у тебя на носу?
4: У нас очень много партнеров. У нас очень много будет конкурсов, розыгрышей, подарков. Так что о партнерах, как всегда,
5: говорим. Жгите, как всегда. В Mi Buy обладайте сетями до 48 месяцев на технику Xiaomi. Приходите за покупками в ТРЦ Мандарин Плаза, Рижский проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.
4: Еще один наш партнер – государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». Поздравляет всех с наступающим главным государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. День независимости – символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми – трудолюбивыми, искренними и сильными. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимодействия, понимания, согласия и благополучия.
5: Еще один наш партнер – бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения – подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Реческой 1А1 напротив ТЦ «Секрет».
4: О, много у нас и торговых центров, и всего подарков прям не знаю. Мы с тобой будем...
5: Направо-налево, как всегда, раздаю. А нам ничего не достанется.
4: С легкой грустинкой
5: нам
4: в глазах.
5: Ничего не... Хоть бы кто поделился.
4: Так, no corruption, no criminality. Вот это вот хоть бы кто поделился. Вот, ну, с гостей поговорим чуть-чуть попозже. У нас еще есть песни и реклама. А пока о музыке этого часа, что же мы услышим точно. Точно у нас будет лирик кассеты. Somber Homewrecker. Натан, ой, все. Дагни, Рейн. А также Баиндия, Шаде.
6: Я знаю, что ты не в себе.
4: А начнет этот час Harry Styles, Dance No More. Доброе утро!

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
3: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТБанка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
4: МТ-банк. Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Радио-шоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
6: Мы сегодня уже затронули тему молодежи, потому что про зумеров рассказали, что начинают выращивать на балконах себе.
7: Дачи организовали на балконах себе, ребята.
6: Ну и про молодежь. Опять же, день молодежи на носу. Поэтому у нас в гостях Елена Викторовна Комарова, заведующая отделом культуры Центрального района города Гомеля. Елена Викторовна, доброе утро.
8: Доброе утро.
7: Когда к нам приходят девушки, еще и под утро, слушай, день становится очень приятным.
6: Он сказал, женатый человек.
8: День пройдет не зря.
7: В смысле, смотреть можно, трогать нельзя.
6: Это как на Тверской в Москве, да?
7: Давай не будем, давай про интересное.
6: Много чего можно посмотреть.
7: У нас на носу день молодежи. Что такое вообще сейчас молодежь? Что это такое? С чем
6: есть
7: ее?
6: Потому что разные вот эти градации возраста. ВОЗ там до 45 или ООН, да? У нас там до 35. Молодежь, кто это, скажите нам, из первых уст?
8: Официально молодежь
7: до 45.
8: От 14.
6: Я знал.
8: Ну, у меня есть такая личная фраза, что все, что до 40, это юность, ага, а потом это молодость. Ну, вот я так считаю, я так живу с таким принципом. Но официально молодежь у нас считается категория граждан, которые в возрасте находятся от 14 до 31 года.
6: От 14 до 31.
8: Да.
6: 31
8: да.
6: Включительно или.
8: Да. Включительно.
6: Включительно.
8: Да.
6: То есть 32 уже все уже.
7: Уже старик.
8: Уже вторая молодость.
6: Скуф уже, да, получается?
7: Получается, да.
8: Ну, вроде как, хотя я вижу, что вообще население молодеет на моральных, скажем так, да.
7: Есть такое.
8: И у нас есть люди серебряного возраста, которые еще дадут молодежи фору и ведут себя, соответственно, активно, одеваются интересно, да. Ну, на это приятно смотреть, что люди хотят продлить вот это качество жизни, скажем так.
7: Если посмотреть на тех, кто участвует там в полумарафонах, а в марафонах, там тех, кому за 35, за 40, там архи много.
6: Нет, вот есть даже интересная штука, в интернетах даже обращают внимание, если посмотреть на своих родителей, вот их возраст, где им было 30, да?
7: Да.
6: Вот они, кажется, старше выглядят, чем мы в 30. Ну, у многих такое.
8: Тогда такие стереотипы были, да, определенная мода же существует, все равно тенденции, как бы нам диктует мир, и поэтому я думаю, что тогда было модно там одеваться определенным возрастом. Была даже такая, ну, скажем так, философия, что после 40 тебе нельзя там носить серебро, нужно носить золото, это все советские
7: было
8: вот эти
7: такое,
8: наши,
7: да,
8: взгляды. Обязательно должна быть норковая шуба, там шапка вот какая-то, да?
6: Мода. То есть, ну, мода. Мода тенденция.
8: Да.
6: Мода тенденции. Я лично, опять же, как наших родителей бесило то, что мы там, может, ходили там какие-то непонятные. Сейчас меня лично подбешивает вот эта вот молодежь, вот мальчики носят эти прически, кудрявые завивки вот эти.
7: Сбоку выбрито, а сверху непонятно.
8: Все понятно. Мне все понятно.
6: Вам все понятно?
8: Да.
6: Чего вообще молодежи сейчас надо? Они чего хотят-то?
8: Я думаю, что в наш информационный век молодежь хочет быть услышанной, значимой, признанной. Они хотят... Почему же вот эти интересные прически, необычная одежда? Да?
6: Это проходит с возрастом.
7: Это, мы носили.
8: Это проходит, но это самовыражение. Они обращают так на себя внимание. Они хотят, чтобы на них обратили внимание, чтобы к их мнению прислушивались, чтобы с ними считались.
6: Очень важного мнения.
7: Вы меня в 15 не видели. Там такой щегол был.
8: Ну, вы знаете... Я думаю, что сейчас еще с развитием, опять же, возможностей, да, информационных, прокачка того, что...
7: Интернета в этих наших.
8: Да, да, что вот мы должны, мы имеем право, хотим знать, они там свои границы расширяют. Вы даже сравните, как мы себя вели в подростковом возрасте.
6: Хорошо, что не было видеокамер и телефонов.
8: В отношениях с родителями, я имею в виду, хотя бы со взрослыми, да?
6: Молодцы дети, это всегда.
7: Не с родителями, а вообще со взрослыми.
8: Вообще со взрослыми, да. Мы были, ну, мне кажется, более сдержаны, скромнее, там, не претендовали.
7: Я объясню, почему, но не в эфире.
8: Хорошо.
6: Я объясню, почему. Наверное, все-таки простыми словами. Ну, какое-то у нас как-то более уважение было к старшим. Вот, условно, там, на 2-3 года старшаки уже как-то... Ну, а взрослые люди вообще...
8: Ну, давайте начнем с того, что молодежь и дети, которые сейчас растут, это наше отражение.
6: Вот.
8: И это наше зеркало.
6: Поколение, которого ничего не было,
8: да, и то, что мы им вкладываем, то они и зеркалят. Поэтому, если мы учим детей уважать взрослых, значит, они будут уважать взрослых. Все равно преемственность поколений какая-то существует, но формы уже изменились на сегодняшний день.
6: Вы же работаете в культуре,
8: да.
6: В частности, с молодежью. Они вообще приходят, говорят, чего им надо?
8: Так напрямую нет. Так что пришли ко мне в кабинет и сказали, мне
6: ясно.
8: Надо. Но я вижу очень много молодых инициативных ребят, которые хотят заниматься своим делом. Вот для них очень важно реализовываться в бизнесе, пусть даже в малом. Приходят ребята по 17-18 лет, они хотят, ну, просят там, где можно, на какой площадке разместить, там, например, фудтрак свой или там маленькую точку с попкорном на мероприятиях. Кто-то хочет заниматься аквагримом, ремесленники уходят в ремесло, очень многие.
6: Про блогеров вообще, да, там отдельный разговор.
8: Ну, блогеры, это немножко не моя, как бы,
6: сфера. Ну, к вам
8: сфера,
6: не особо,
8: да.
6: Приходят они у себя там.
8: Приходят ребята, которые хотят выступать. Вот у нас творческих очень много ребят, уличных музыкантов, они хотят петь, хотят показывать свое творчество. В парке вы же видите, да, что много
7: есть такие,
8: выступают,
7: да.
8: Да, кто-то даже такими мини-группами с барабанами, с гитарами.
6: Там две крайности в парке. Или молодежь, или вот кому за, вот куда мой папа ходит.
8: Да, у нас много площадок. Гомель в этом отношении достаточно культурный город, поэтому реализоваться могут все. Кто-то хочет показывать зумбу, кто-то там еще какие-то активности. То есть ребята на самом деле очень активные, просто когда они сталкиваются с некоторыми такими организационными вопросами, у них возникает немножко откат такой, что надо что-то делать, надо написать какую-то бумагу,
6: заявление. Это все не просто так.
8: Да, конечно, не просто так. Любое мероприятие должно быть согласовано, любой контент, опять же, надо показать, определиться, потому что не все, что ты слушаешь дома, да, можно слушать на улице или там демонстрировать. Это тоже надо учитывать. Не все так просто.
7: Я сейчас даже вставлю свои 2 копейки, да. У нас сейчас, скажем, система электронного правительства, там так все расписано и так все просто, что это все можно оформить, не выходя из дома. Тебе разъяснят, расскажут, покажут и очень быстро. На это же и направлено. Я понимающий человек в этом вопросе.
8: И молодежи на сегодняшний день, вот, наверное, не хватает вот этой информационной грамотности. То есть,
6: хотя,
8: куда,
6: казалось бы.
8: Да, вот такой большой источник информации у вас в руках, в гаджете, в любом. А залезть на сайт, зайти какого-то государственного органа или министерства, да,
6: может, их пугает просто. Они считают, что это все государственная машина. Государственная
8: машина. Я считаю, что этого не надо бояться. Надо немножко себя прокачивать, уметь, опять же, в чтении документов, что очень важно. Мы сейчас, ну, сталкиваемся с тем, что как-то читают мало дети, мне
6: это
8: кажется,
6: да.
8: Молодежь. Хотя 30-летняя
7: читают
8: молодежь,
7: меньше.
8: Ну, смотря кто как, все равно идет опять, я наблюдаю такую, может быть, потому что я сама читаю и интересуюсь, как бы, литературой, идет опять, повышается интерес все-таки к книге, вот, и ребята читают, но книга сейчас не так дешево стоит, в принципе, хорошая,
6: ну, интернет,
8: но я хочу вам сказать, что у нас в библиотеках, на самом деле, очень хороший фонд, а молодежь туда не идет.
7: Так, но может... они считают, что это все старое, пыльное, нафталиновое, якобы.
6: Если там неинтересно, надо, наверное, как-то придумать какие-то формы заманивания в библиотеке. Там, не знаю, условно снимают эти свои тикток. Я часто вижу, иду там по улице, девочки что-то скачут, мальчики что-то там прыгают, что-то там кривляются. Ну, а почему не совместить библиотеку, поставить вот эти вот высокотехнологичные какие-нибудь вещи, хорошие там камеры, где они могут сняться, сделать какой-то там, ну, вот, как есть TikTok-хаусы, да?
8: Да.
6: Вот как-то совместить это.
8: Не, прекрасная идея, кстати. Надо над этим
7: подумать. Мы их раздаем направо-налево каждое утро.
8: Надо над этим подумать. Очень хорошая идея, как бы, для молодежи.
6: Ну, просто, ну, если Магомед не идет к горе,
8: то гора
6: мы берем
8: идет.
6: Гору.
8: Конечно.
6: Ребята, вот вам, пожалуйста. Я думаю, что не откажутся. Они как-то, ну, заманить их новым интересным. А если еще будет играть какой-нибудь там известный артист в молодежной среде.
7: Не, у нас вот есть ночь музеев. Почему бы не сделать ночь библиотек?
6: Не, ну библиотеки тоже есть.
8: Тоже есть.
7: Тоже есть? Да. Как это мимо меня она прошла?
8: Вопрос, опять же, информационной поддержки, да. Вот не хватает, мне кажется, что иногда нам не хватает немножко раскрученности вот этой наших мероприятий. Какой-то большей рекламы, ну, в среде молодежной, да. Вот здесь вот.
6: А вот давайте об этом и не только, да, поговорим во второй части нашей
8: давайте.
6: Программы, так сказать. Сейчас у нас песни, немного погоды, и потом снова вернемся к разговору.
9: Голоса Беларуси.

Сегодня, 26 июня, в Гомеле области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: А вот так и это десятка.
2: А вот так
1: и уже 14.
3: А если так,
1: уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
7: Продолжаем говорить про молодежь. У нас сегодня в гостях Елена Викторовна Комарова, заведующая отделом культуры Центрального района города Гомеля. Елена Викторовна, вот мы начали говорить про, вы говорите, рекламы там мало, да, чего-то там.
8: Рекламируйте, что вы на выходные.
9: Рекламирую, что в выходные. Значит, в Центральном районе пройдет масштабный такой спортивно-развлекательный праздник, посвященный Дню молодежи и студенчества, в зоне отдыха в районе улицы Бородина и Каменщиков.
8: Он же ежегодно уже.
9: Ежегодные, да, мы постоянно там проводим эти мероприятия, и это всегда носит такой спортивно-развлекательный формат. В этом году у нас будут соревнования по пляжному волейболу и пляжному футболу, открытые чемпионаты. Будут соревнования по паркуру, и начнем мы их в 14.00. Показательное выступление BMX. Ребята придут, да, на великах со своими
8: это
9: акробатическими
8: красиво.
9: Номерами.
7: Вот эти вот, которые смотришь.
9: На новой площадке, да, вот построили.
7: Сразу колени начинают ныть.
9: Старый ты. В возрасте немолодежном, конечно, начинают плыть колени. Будут еще соревнования по скейтбордингу. Это все на новой площадке. Для скейтбордистов, для самокатчиков, которую мы открыли в прошлом году. Она пользуется, кстати, очень большой популярностью. Будут, конечно, показательные выступления по воркауту, мастер-классы, фитнес, джампинг. Тоже
7: только
9: популярное направление.
8: Нет, джампинг это вот эти, которые...
7: Это я знаю, воркаут. Что такое воркаут?
9: Воркаут это турники.
8: Турники силовые вот эти вот.
9: Силовые.
8: Смотришь, как парень тысячу раз подтягивается и думаешь, жалко.
9: Они там элементы разные выполняют. У них же есть там подъем-переворот, выход там в солнышко. Ну, это
7: я из элементов знаю, там радий, ура.
8: Он из выходов знает, только цыганочку с выходом.
9: Цыганочка это тоже очень даже.
7: У нас это турникмен. А что воркаут-то? Турник же.
8: Ну, так модно сейчас. Это модные слова молодежь. Ты просто старый не понимаешь уже.
7: Ой, ППФА.
9: Кстати, забыла сказать, что еще значит, Центральная районная организация БРСМ организует фестиваль красок. У нас там будет проходить. Это такое молодежное увлечение, когда они красками обсыпаются, бегают, радуются жизни под музыку. Да, они
8: беззаботные вот это
9: они
8: вот
9: безвредные, гипоаллергенные.
7: Это напомнило, мужики-маляры, знаешь, на обеде тоже друг друга.
8: У них есть люди, им за это хотя бы платят.
7: И за это хотя бы платят.
9: А здесь получаем удовольствие, радуемся жизни, будет жарко, поэтому если планируете приходить, обязательно, да, берите с собой воду, головные уборы.
8: Вообще много в эти выходные. И Рысья тропа, и Гомель-ФМ везде. Слушай, замечательно.
7: А потом 3 июля же мы
9: 3 июля плотно мы перелетаем, да, в 3 июля. Там уже будет такой большой праздник на площадке у Ледового дворца традиционно. Опять же, мы постарались обеспечить площадку и хорошим качественным звуком, и видеосопровождением.
8: Да будут и позвали двух профессионалов,
9: двух
8: которые
9: профессионалов,
8: будут вести.
9: Да, которые будут вести. Я все гомельчан, и молодежь, и людей юного возраста, и серебряного возраста, всех, кто любит праздники, все, кто любит нашу родную Беларусь, я думаю, это 100% населения нашего города, прийти в 22.55 на площадку Ледового дворца, спеть гимн нашей страны вместе и посмотреть праздничный фейерверк.
7: Но если придете пораньше, мы там будем вот

0: в этих своих тиктоках и прочем.
1: Да.
0: У нас государство, как вы считаете, достаточно присутствует в этих местах обитания молодежи? Или все-таки надо еще работать и работать?
1: Нет предела совершенства, я считаю так. И я думаю, что нам всем нужно сотрудничать больше с молодежью, наверное, привлекать их в качестве каких-то блогеров, да, в качестве...
2: Только не говорите, хотите, чтобы взять блогера на работу и ставку сделать.
1: Нет.
2: Блогер центрального района.
1: Стоп, ну, а послушайте, почему каждый нет? Блогер, подожди, да, свои зарабатывает лайки каким-то контентом. Почему бы этот контент свой не транслировать у себя в сетях?
0: Почему-то МЧС могет... Да так могет, что он
2: МЧС
0: периодически,
2: еще прокуратура тоже иногда снимает. Я
0: комитет,
2: прям в восторге,
0: да,
2: как они иногда делают. Вот.
0: Почему они могут?
1: У нас и на предприятиях есть очень интересные такие ребята, которые делают классные ролики и выкладывают их в своих соцсетях, на своих страницах. Интересные, шуточные, в то же время как бы имеющие какой-то другой, более глубокий смысл. Все зависит от людей.
0: Не, ну я просто скажу за молодежь. Ну, молодежи не нравится официальщина такая, вот казенщина. Им надо что-то в виде игры, да.
1: Что-то... Ну, это всегда так, но вы поймите, что мы не можем всю жизнь играть. Где-то должно быть баланс. Я считаю, что во всем должен присутствовать баланс.
2: Единственное,
1: что, знаете, молодежь любит свободу самовыражения.
0: Вот,
2: да.
1: И,
0: не путать с беспределом.
1: Но свобода — это не анархия, тоже надо понимать, да, правильно? То есть у любой свободы тоже должны быть определенные какие-то рамки.
2: Я вам могу подсказать реинкарнацию одного фестиваля, который был в нулевых годах, когда набережную просто граффити разрисовывали, вот этот вот шикарный под хип-хоп, под все. Вот это, пожалуйста, свобода самовыражения.
1: Свобода самовыражения, но эти граффити имеют свойство потом блекнуть, портиться, а уже никто потом не хочет их восстанавливать.
2: Я начну сразу с негатива. Я идею хорошую дал, дальше.
0: Я придумал, крутитесь как хотите.
1: Да, ну, я думаю, что просто у каждого свое видение культуры, свое видение эстетики. Набережная — это все-таки у нас жемчужина нашего города. Это историко-культурная ценность с огромной историей, и туда вкладываются очень большие трудовые ресурсы и финансовые, поэтому...
0: Так, давайте немножко, у нас уже время, к сожалению, поджимает. В финале хочу спросить, задать вопрос. Если молодой человек или девушка что-то хочет такое сделать, вот, и этот человек, молодой человек, может прийти, вот, ну, в частности, к вам, в центральный
1: конечно
0: район, куда ему прийти, что сказать?
1: Белецкого 10, кабинет 204. Я всегда открыта для
0: насчет чего сказать? Я к диалога. Елене Викторовне насчет...
2: Я
0: насчет,
2: думаю, там просто да можно прийти, там, если есть охранники, одно окно, сказать, и у меня есть идея, куда мне пойти. И там охранник разбирающийся скажет, вам сюда, вам сюда, вам сюда, вам сюда. Я ходил, я знаю.
1: На сайте администрации центрального района
2: тоже
1: есть мой контакт, городской номер телефона. Можно позвонить, я со всеми всегда общаюсь, приглашаю... Встречаю, и мы можем решить... Нет нерешаемых вопросов. Я думаю, что любой человек в любом возрасте, молодом, юном, зрелом, может прийти и озвучить свои предложения, какие-то инициативы. Они всегда нами принимаются, мы открыты для диалога.
2: Так именно что, так и появился молодежь, у нас пляжный футбол, между прочим.
1: Да, молодежь, между прочим.
0: Не бойтесь взрослых. Да, в жизни всякое бывает. У кого-то идеи одобряют, у кого-то нет. Но за спрос... Не бьют в нос.
1: Не ошибается тот, кто ничего не делает.
2: О, как какие философские фразы с утра пошли.
1: И самое главное, вам хочу сказать, не надо никогда ничего бояться. Страх — это то, что не дает нам двигаться дальше.
0: Во как, золотые
2: шикарно
0: слова. С нами была Елена Викторовна Комарова, заведующая отделом культуры Центрального района города Гомеля. Елена Викторовна, спасибо за то, что пришли.
1: Спасибо за приглашение.
0: Ну и встретимся уже на мероприятиях совместных.
1: Это точно. Всем хорошего дня.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры – сеть магазинов профессионалов.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Анна.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Мы под занавес нашего эфира еще одна околоспортивная новость о том, как было бы не было бы счастья, да несчастье помогло. Спортивный фотограф Флоренс Перне, девушка, не получила аккредитацию на съемку чемпионата мира, но обратила это все в свою пользу. Она стала снимать происходящее на поле прямо с экрана телевизора. Превратив эти ход. Размытые картинки в визуальный шум, способ передать энергию спортивного зрелища. Снимки завирусились. В итоге сборная Португалии даже заказала у нее съемку команды в этом стиле. Так что...
4: Красиво.
3: Никуда ехать не надо. Сидишь дома, фоткаешь телек, и ты в шоколаде.
4: Не, ну там еще обработать надо грамотно и поймать кадры. Тоже работа, давайте скажем так.
3: Поверь, там увидишь снимки, ты поймешь, что ничего не надо. У нас Анна Смирнова есть с серьезными новостями следующего часа, наверное.
5: Да, расскажу о том, что президент Беларуси сегодня просто день поздравлений. Вот он поздравил президента возрождения Республики Мадагаскар. А вот фамилию труднопроизносимую я постараюсь в начале следующего часа вам озвучить. Расскажу о том, что единственная в мире иммерсивная передвижная экспозиция «Поезд Победы» прибыла в Гомель. Расскажу, к чему призывает белорусская таможня граждан. Ну и закончим все это дело очень интересной новостью о том, что в Китае появился сервис по аренде собак. То есть можно взять вот собачку и погулять. Я бы своего кота сдавала, например, если бы у нас такая история появилась.
4: А ты бы всех сдала.
5: Вот. И тебя в первую очередь.
3: Тихо-тихо. Три часа с вами были Артем Аникин.
4: И Константин Комко. Уже услышимся в понедельник. Всем хорошего дня, молодежи, и пока-пока.
3: Отличных выходных.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: Время новостей телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Возрождения Республики Мадагаскар Микаэля Рандрианиерину с Днем Независимости, праздником, который символизирует обретение свободы от колониального ярма и начало нового этапа в истории страны. Глава государства обратил внимание, что Беларусь предлагает Мадагаскару сотрудничество в отраслях механизации сельского хозяйства, здравоохранения, образования, а также в военно-технической сфере. Президент считает важным укрепление контактов на уровне правительства и деловых кругов в целях признание придания динамики двустороннему взаимодействию. Единственная в мире иммерсивная передвижная экспозиция «Поезд Победы» прибыла в Гомель. Проект реализуется Белорусской железной дорогой совместно с Российской при поддержке администрации президента Беларуси. Уже в пятый раз состав курсирует по Белорусской железной дороге. Сегодня и завтра посетители по приглашениям смогут пройти по 10 тематическим вагонам и увидеть события Великой Отечественной войны глазами тех, кто пережил ее от первых дней до долгожданной победы. Белорусская таможня призывает граждан с особой тщательностью выбирать посредников для покупки автомобилей за границей. За последние два месяца в Брестскую таможню поступило 35 обращений с просьбой проверить подлинность документов и факт реального оформления машин на границе. Однако, когда у покупателей появляются сомнения, мошенники уже получают от них крупные суммы за оформление несуществующих автомобилей. Еще одна информация напоследок. В Китае появился сервис по аренде собак. Теперь любой желающий может взять собаку на прогулку или провести время с питомцем дома. Стоимость такого собачьего эскорта составляет от 10 до 100 юаней или от 4 до 20 белорусских рублей в час. Хозяева собак размещают анкеты своих питомцев, добавляют фотографии, описание характера и привычек. Потенциальные клиенты могут выбрать понравившегося четвероногого друга и провести с ним несколько часов. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
7: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
5: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Все мы в детстве смотрели фильмы о будущем, и каждый обращал внимание на летающие машины, которые были мечтой каждого мальчишки, а порой и не только мальчишки. Технологический процесс не стоит на месте, и на горизонте уже замаячила новая эра, обещающая не только автомобили, но и общественный транспорт. Первыми в эту стезю пришли ученые из Дубая и представили свою разработку – летающее такси. Эти устройства представляют собой электрифицированные аппараты, которые смогут подниматься и приземляться практически в любом месте. Они созданы для того, чтобы преодолеть расстояние между районами города, избегая привычных наземных пробок. Вдобавок, такие машины обычно обладают высокой маневренностью и бесшумными двигателями, что делает путешествие максимально комфортным.
0: Техно-джунгли.
1: Разработчики уверены, что летающие такси решат множество проблем, связанных с традиционным транспортом. По прогнозам, они способны не только сократить время в пути до нескольких минут, но и значительно уменьшить загрязнение воздуха. На данный момент тестовые полеты уже проходят в некоторых мегаполисах. Можно только представить, как будет выглядеть город будущего, где мы пересаживаемся на небесные маршрутки вместо обычных автомобилей. Конечно, цена на такие услуги будет варьироваться, но с ростом конкуренции можно ожидать, что со временем летающее такси станет доступнее для широких масс. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.
2: Голоса Беларуси.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Твоя реклама.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм. Всего 8,99. Сыр моцарелла Голд жирностью 40%. 8,19 за 400 грамм.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и Белмаркет.by. Телефон 017-378-5040.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: «26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет». «Белавтомаркет».
3: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
3: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-00-11.
6: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорусские спортсмены взяли 4 медали на старте международного турнира категории G1 «Казахстан Open» по тхэквондо в Астане. На счету наших атлетов одно золото, одно серебро и две бронзы. Сильнейшим в категории до 80 килограммов стал Роман Туравинов. Юлия Витко заняла второе место в весе до 57 килограммов. Бронзовые медали завоевал Максим Бондаревич и Артем Плонис. Всего международный турнир «Казахстан Open 2026» собрал более 1000 тхэквондистов из 30 стран. В состав белорусской делегации вошли 34 спортсмена. Исполнительный комитет Европейской конфедерации фехтования принял решение о восстановлении Федерации фехтования Беларуси и России в качестве членов организации. Федерации восстановлены на временной основе до следующего конгресса. Наши фехтовальщики вновь могут выступать на всех соревнованиях, проходящих под эгидой AFC, в том числе первенствах Европы среди молодежи, юниоров и юношей, а также в соревнованиях Европейского молодежного, кадетского и детского циклов. В соответствии с решением Конгресса Европейской конфедерации фехтования белорусские спортсмены будут участвовать в турнирах в нейтральном статусе. На чемпионате мира по футболу завершились очередные поединки третьего тура группового этапа. В группе Е футболисты Германии после двух побед неожиданно уступили сборной Эквадора 1-2. Команда Кот-д'Ивуара обыграла дебютанта планетарного форума Кюрасао 2-0. В третьем туре квартета F футболисты Нидерландов выиграли у Туниса 3-1. Шведы не смогли одолеть японцев, тут ничья 1-1. В группе D сборная Турции сумела вырвать победу у американцев 3-2. Австралийцы и парагвайцы мячей не забили 0-0. Вечером сегодня в поединке за первое место в квартете I сойдутся сборные Франции и Норвегии, которые уже вышли в плей-офф. Футболисты Сенегала и Ирака поспорят за третью позицию. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: У нас рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
2: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная

0: Реклама на радио. Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный». Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
1: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
2: Голоса Беларуси.

0: в Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Обручальные кольца лучше покупать в «Диаманте». Почему? Потому что в «Диаманте» огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в «Диаманте». Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к участникам 4-го международного антифашистского конгресса. Глава государства отметил, что нынешний конгресс проходит в год 85-летия начала Великой Отечественной войны. Президент подчеркнул, что сегодня мы, наследники победителей, боремся за память о героях и миллионах безвинных жертв. Правдивая история Великой Победы – важнейший контраргумент против политики западноевропейского реваншизма, откровенной пропаганды идеологии фашизма, нацизма и ксенофобии. Александр Лукашенко убежден, что голос Конгресса будет звучать громко и убедительно в защиту мира и равных для всего человечества прав на жизнь, национальное достоинство, суверенный выбор будущего родной страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Центрального комитета Коммунистической партии России, руководителя фракции Компартии в Государственной Думе Федерального Собрания Геннадия Зюганова с днем рождения. Александр Лукашенко отметил, что высоко ценит усилия Геннадия Зюганова, направленные на поддержку белорусско-российского союзного строительства и его принципиальную позицию в вопросах укрепления братских уз между народами двух стран. Гомельщина укрепляет сотрудничество с российскими регионами. Делегация области во главе с председателем облисполкома Иваном Крупко и председателем областного совета депутатов Екатериной Зинкевич принимает участие в 8-м форуме регионов Беларуси и России. Одним из ключевых итогов форума станет подписание около 40 соглашений о сотрудничестве. Среди них договоренности между Гомельским областным советом депутатов и парламентами Дагестана и Республики Марий-Эл. Также утверждена программа сотрудничества городов-побратимов Гомеля и Ростова-на-Дону до 2030 года. Еще одна информация напоследок. Ученые впервые расшифровали структуру белков, отвечающих за цветное зрение людей. Об этом сообщили в швейцарском институте Пола Шерера. Эти сведения помогут ученым раскрыть механизмы развития дальтонизма и дегенерации сетчатки. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
4: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
4: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
1: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.
5: Музыка твоей страны.

0: Можно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от ведущего экономиста санатория «Золотые пески» Кадетовой Натальи Викторовны.
1: Моя бабушка Лидия Марченко, домарнацкая, 1926 года рождения. Пережила оккупацию в деревне Покоть Чещерского района. Бабушка рассказывала, летом 1944 года утром залаяли овчарки. В дома ворвались автоматчики с криками «Хальт!». Всю молодежь вытолкали из домов, погнали в Чещерск на железнодорожную станцию. Ехали несколько недель, еды не давали. Доехали не все. В городе Штутгарт была первая сортировка. Бабушку Лиду распределили в дом к немцу в рабство. И даже будучи в рабстве, бабушка верила в нашу победу. Так и случилось. В июне 1945 года пришли наши солдаты. Удостоверение узника. Долгая память о сложной судьбе.
0: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+.
1: Не тормози.
0: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Всем привет, с вами Константин Комко. Практически каждый парень родом из 90-х при слове «компьютерный клуб» может ненадолго впасть в состояние мечтательного оцепенения. В интернет-кафе жили, порой в буквальном смысле этого слова, росли, находили и теряли друзей, спускали свое будущее в трубу или наоборот, открывали невиданные перспективы после новых знакомств. В конце 90-х, начале нулевых, локальная сеть и высокоскоростной интернет были мечтой многих подростков. Именно поэтому компьютерные клубы пользовались популярностью. Там можно было посидеть в интернете или поиграть в популярные на тот момент игры, например, Counter-Strike. Кто-то играл в нее просто для души, а кто-то относился со всей серьезностью. Люди создавали кланы, устраивали тренировки, локальные и даже межклубные турниры.
0: Олдскулы свело.
3: Как правило, постоянных посетителей компьютерных клубов всегда можно было разбить на следующие категории – пользователи. Они оплачивали время, садились за компьютер и играли, либо сидели в интернете. Наблюдатели или советчики – представители данной категории не пользовались услугами клуба, а подсаживались к другу или незнакомому человеку, чтобы просто посмотреть. Попрошайки. Их функция состояла в том, чтобы клянчить у игрока либо деньги на аренду компьютера, либо оставить им полчасика на поиграть. Изначально попрошайки даже могли притворяться наблюдателями или советчиками, а потом уже начинали приводить в действие свой коварный план. Халявщики. Представители этой касты не выпрашивали компьютеры. Они всегда были начеку. Если вдруг у пользователя еще не кончилось время и ему пришлось уйти, то любители халявы были тут как тут. Ну что, олдскулы свело?
1: Свежее решение.

0: Моя реклама.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 26 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем от 25 до 29 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания

0: У нас рекламируются все.
1: А вот так и это десятка.
2: А вот так
3: и уже 14.
1: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
1: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
0: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС.бай и по номеру 0890.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламы.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Холодильник без дверей, полок и отделений. Именно так выглядит инновационная разработка российского дизайнера Юрия Дмитриева под названием «Биоробот-рефрижератор». Это не просто бытовая техника, а настоящий прорыв, способный изменить наше представление о хранении продуктов. В основе концепции специальный биополимерный гель, который заполняет всю емкость холодильника. Он бережно удерживает продукты на месте и самостоятельно генерирует холод для поддержания оптимальной температуры. Поэтому электропитание требуется лишь для работы контрольной панели.
0: Техноджунгли.
1: У новинки множество преимуществ. Во-первых, она очень экономична. Электричество нужно только для панели управления. Во-вторых, безопасно, гель не имеет запаха, не токсичен и абсолютно безвреден для человека. В-третьих, биохолодильник экономит пространство. Благодаря компактному дизайну его можно разместить где угодно – на стене, под столешницей или даже на потолке. Пользоваться таким холодильником удобно, продукты просто погружаются в гель и легко извлекаются. Не нужно искать их на полках или переставлять контейнеры. Технология пригодится в экстремальных условиях, в экспедициях или на удаленных станциях, где критически важна энергоэффективность. Если технология докажет свою надежность, она может стать стандартом будущего, меняя не только то, как мы храним еду, но и где. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
4: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
5: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомели полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. 13-й форум регионов Беларуси и России проходит в Минске и Минской области. Накануне состоялись заседания секции, а также экспертная сессия и заседание Комитета по стандартизации и качеству союзного государства. Сегодня председатели Совета Республики и Совета Федерации встретятся с руководителями органов власти регионов Беларуси и субъектов Российской Федерации. Состоится пленарное заседание форума. Важной частью программы станет выставка-ярмарка белорусских и российских производителей, ремесленников и крупнейших отраслевых холдингов. Единственная в мире иммерсивная передвижная экспозиция «Поезд Победы» прибыла в Гомель. Проект реализуется Белорусской железной дорогой совместно с российской при поддержке администрации президента Беларуси. Уже в пятый раз состав курсирует по Белорусской железной дороге. Сегодня и завтра посетители по приглашениям смогут пройти по 10 тематическим вагонам и увидеть события Великой Отечественной войны глазами тех, кто пережил ее от первых дней до долгожданной победы. «Эффективная среда» – семинар под таким названием провели в Гомеле. Он направлен на улучшение общественного пространства. Ведущие архитекторы, урбанисты и дизайнеры Беларуси и России поделились опытом и задумками о будущем современной городской среды. Была представлена авторская методика о комплексном развитии территорий и продуманном исполнении площадей, скверов, парков, набережных и жилой застройки. День молодежи и студенчества отметят в Гомеле 28 июня. Праздничная программа стартует в 17:00 на каскаде озер в микрорайоне Гумсельмаш. Площадка расположена на участке от улицы Озерной до проспекта Космонавтов 18. Гостей ждут спортивные локации, интерактивные зоны, концертная программа с выступлениями лучших творческих коллективов, а также мастер-классы, фотозоны и развлекательные конкурсы. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
2: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
2: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
6: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальный

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: 26 июня, пятница. Ну, прекрасный повод порадоваться. Почему бы и нет? А нет, самый прекрасный повод радоваться, это то, что лето сейчас. Такая погода шикарная. Кто на пляже, завидую белой завистью. Надеюсь, все-таки на выходных я до него доберусь. Всем желаю хорошего настроения. С вами Олеся Василькова. И ближайшие 3 часа буду с вами.
2: Ну зачем?
1: Амирчики, руки вверх. В этом часе нас ждет «Ну зачем?».

0: Нас порадует добрая луна. Душа твоя хрупкая,
1: я берегу тебя. Красивый трек от Артика и Асти Егора Крида прямо сейчас под названием «Карма». Наш телеграм-канал «Гомель», нижнее подчеркивание «FM». Туда можно присылать приветы. А еще на Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Всем хорошего дня.
2: Я готов разлюбить тебя. Мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
1: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
5: Стриминг.
1: Скроллинг.
5: Киссинг.
1: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Что советуют звезды на эту пятницу, я вам сейчас расскажу. Овны вас ждет встреча или разговор, который оставит приятное впечатление. Тельцы, сегодня ваше спокойствие станет примером для окружающих. Близнецы, день отлично подходит для смелых вопросов и честных ответов. Раки, вас ждет маленькая удача там, где вы ее совсем не ждали. Львы, сегодня полезно позволить себе чуть больше свободы, чем обычно. Девы, кто-то неожиданно оценит вашу работу или старание. Весы, день принесет ощущение, что все начинает складываться. Радоваться так, как надо. Скорпионы, стоит обратить внимание на новые возможности, а не на старые проблемы. Стрельцы, вас ждет приятное известие издалека. Козероги, неожиданное совпадение поможет принять верное решение. Водолеи, сегодня вы легко найдете общий язык с самым сложным собеседником. И рыбы, день располагает к приятным открытиям и хорошим новостям. Это был гороскоп на сегодня, 26 июня.
0: Гороскоп за минуту.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: информацию про кое-какое исследование. Бедность ускоряет старение. Ученые проанализировали данные 140 научных работ с участием 66 тысяч человек из 23 стран в возрасте от 0 до 86 лет. Скорость старения измеряли с помощью эпигенических часов. Не знаю, честно говоря, что такое, сейчас буду гуглить. Выяснилось, что дети из бедных семей имеют биологический возраст выше, чем у обеспеченных сверстников. Та же тенденция сохраняется и у взрослых. Человек с замедленным биологическим старением выглядит и чувствует себя моложе своих лет. При ускоренном возрастные болезни проявляются раньше ожидаемого срока. Вот теперь сиди и думай, называется, что делать с этой информацией.
1: Лучше не краины.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры – сеть магазинов «Продолжение

0: У нас рекламируются все.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Нектарин Лола 1 килограмм 6,99.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Певица Ёлка, кстати, представила свой мини-альбом «Надо проще». В него вошли 3 трека. Слушайте, я раньше не знала, что 3 трека могут входить в альбом. Мне почему-то казалось, что там, ну, там 7-10 как минимум должно быть. Но, оказывается, нет. Одна из них — песня «Зодиак», еще 2. Еще одна, которую вы уже знаете, которая так и называется «Надо проще». Хочет Ёлка, чтобы все были проще? Ну, каждому решать самому, стоит это делать или нет. Слушаем Ёлочку.

0: новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включай радио Гомель ФМ.

Партнер Дня молодежи и Дня независимости Республики Беларусь Mibay – официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия и широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mibay.

0: Реклама на радио.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.
0: Все скажет музыка.

0: Ну, а нам все, конечно, нужны новости от Елены Лисун. Что-то у нее свеженькое есть. Привет, Лен.
1: Привет, Олеся. Всем доброго дня. В этом выпуске я расскажу о том, что сегодня в Беларуси единый день безопасности дорожного движения. А кроме того, о том, что выходные в Гомельской области обещают быть жаркими.
0: Вау, это вообще самая лучшая новость для меня. Хорошо, слушаем новости с Еленой Лисун. С вами Олеся Василькова. В следующем часе буду с вами.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Регионы формируют материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным. Об этом заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в видеообращении к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России. Глава государства выразил убеждение, что 13-й форум пройдет на самом высоком уровне и станет новой точкой роста для братских стран и народов. Перед началом официальных мероприятий 13-го форума регионов сегодня прошла встреча председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко с врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. Руководители обсудили вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества. Кроме того, Иван Крупко провел переговоры с коллегами и партнерами из двух стран и пообщался с журналистами. На повестке партнерские отношения Гомельщины с субъектами России. Федерации. Сегодня в Беларуси единый день безопасности дорожного движения под девизом «Обгон должен быть безопасным». Этот день посвящен одному из самых опасных маневров на дороге. Сотрудники ГАИ проведут профилактические мероприятия и встречи в трудовых коллективах, чтобы напомнить о ключевых правилах. Для контроля за соблюдением правил активно используются беспилотные летательные аппараты и возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. По прогнозам синоптиков, выходные на Гомельщине будут жаркими. Воздух в субботу и воскресенье прогреется до 30-36 градусов со знаком «плюс». МЧС, АСВОД и Минлесхоз напоминают жителям юго-восточного региона о необходимости безопасного отдыха у воды на природе. В связи с высокой температурой воздуха по всей стране вводятся ограничения и запреты на посещение лесов. Актуальную информацию можно уточнить на интерактивной карте. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Мы молодежь, и мы вместе!
7: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
7: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
1: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элит».

0: Категория программы 16+. Встречай день с нами.
1: Продолжаем встречать день вместе с нами. Впереди много музыки, мировое время. Расскажи, что происходит в других странах интересненького. Ну и что еще? Еще что-нибудь порассказываю вам хорошего. С вами Олеся Василькова. Ну что же будет в этом часе впереди? Забавы Крафтс, укутаю. Я хочу начать. Мари Гу хочет начать все заново. Может быть, у нее получится. От неподражаемой Леди Гаги. В чувствах перекати поле у Юлианы Карауловой. В конце час послушаем. Привет, и можно писать на Viber плюс 375-29-34-11-34-8 и телеграм-канал у нас есть Гомель, нижнее подчеркивание FM. Всем

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
4: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

сейчас American Girls в эфире Гомель FM. Кстати говоря, по субботам в час дня и по четвергам в 9 вечера можно послушать мою программу «Парад планеты». Там хиты вообще на разных языках мира. Очень интересно и стильно, поэтому не пропустите.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова, жительница Ростова по имени Полина. Ей 25 исполнилось. Она обладательница необычного масштабного подарка. Поклонник ей преподнес 1000 алых роз. Меня больше интересует, сколько это стоит. 3 корзины большие с цветами доставили к ее дому, но занести букеты не получилось. Они не проходили в дверной проем подъезда. И, в общем, часть этих роз Полина отвезла в дом матери. Еще несколько композиций передала знакомым, их супругам, ну и отправили в офис отца своего, чтобы порадовать сотрудниц. Но даже после этого у нее оставалось примерно 700 цветов. На улице стояла жара, и Полина вместе с мамой решили не дожидаться, пока розы увянут. Просто вышли на улицу и подарили прохожим. Ну, классно! Потом они заглянули в супермаркеты, аптеки, чтобы сделать приятный сюрприз не только покупательницам, но и работницам торговых точек и фармацевтам. И, по словам Полины, во время вручения букетов она часто спрашивала у женщин, когда же им последний раз дарили цветы. И чаще всего слышала в ответ, что это было очень давно. Девушка искренне огорчает, что редко так устраивают подобные сюрпризы. Ну, а мать Полины поддержала дочку и говорит, что смотреть, как погибает 1000 роз, было бы невыносимо. А так поделились красотой с женщинами. Ну, классная история, мне ннравится. Ну, а в Ростове сейчас 13 часов 21 минута. А житель Австралии Джозеф МакГрейл Байтон установил мировой рекорд по громкости крика. Его голос достиг 122,5 дБ. Ему 58 лет, он чистильщик кондиционеров. Крикнул слово «Now!» И уровень громкости, этот, кстати, сопоставим с раскатом грома, работая бензопилы и звуком пневматического отбойного молотка. Мероприятие состоялось в радиостудии, кстати говоря, и запись была выполнена профессионалами. Ну, а потом отправили в книгу рекордов Гиннесса, и сейчас он, конечно, собой очень гордится. Ну, молодец. А в Австралии сейчас 20 часов 21 минута.

0: Моя реклама.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременным. Оплаты. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

наконец-то мы дождались жарких денечков. Выходные тоже обещают быть такими классными и жаркими. Ну и, конечно, пляж будут посещать все. И хочется напомнить все-таки о безопасности, чтобы отдых у воды остался в памяти только приятными моментами. Нужно соблюдать правила, я напоминаю. И МЧС, соответственно, напоминает, конечно же. Выбирать только предназначенные для купания места. Входить в воду постепенно и, конечно, только исключительно в трезвом состоянии. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром и рассчитывать нужно свои силы. Даже если вы прекрасно плаваете, не стоит заплывать слишком далеко от берега. В общем, хороших выходных желаю и классного лета. Соблюдайте правила безопасности.

0: рекламируются все. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта. В программе там будут соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы, площадки для детей. И мы, конечно, там будем, ведущие Гомель-ФМ, будем заряжать вас отличным настроением. Розыгрыши, конечно же, будут. Как же без них-то? Ну и подарки, соответственно, тоже. Всех приглашаем поучаствовать или просто поболтать, знаете ли, почему бы и нет. В зоне отдыха по улице Бородина, начало в 14:00. Всех ждем.
1: Музыка твоей страны.

Партнер Дня независимости Республики Беларусь – медицинский центр Белсона. Консультации специалистов УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия и своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальный

0: еще один час подходит к концу. Елена Лисун уже здесь со свежим выпуском новостей. Лен, что расскажешь нам?
1: Всем доброго дня я пожелаю. А в этом выпуске я расскажу о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к участникам форума регионов Беларуси и России. А напомню, что молодые специалисты в нашей стране могут рассчитывать на длительный оплачиваемый отпуск.
0: Это здорово. Об этом не только Лена расскажет очень скоро. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе.

0: Family. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор – колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. От уровня развития экономики и укрепления промышленного аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность и суверенитет. Об этом в своем обращении к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
4: Уважаемые участники и гости 13-го форума регионов Беларуси и России, сердечно приветствую вас на гостеприимной белорусской земле. Рад видеть в этом зале всех, кто нашел возможность встретиться, чтобы обсудить ключевые направления нашего сотрудничества, обменяться опытом и наметить новые совместные проекты. В этом году форум принимают у себя Минск и Минская область. Это сердце Беларуси, где сосредоточен индустриальный, научный и культурный потенциал страны. Они формируют около половины национального ВВП. Именно здесь расположены ключевые промышленные и сельскохозяйственные предприятия, продукция которых известна во всем мире и широко востребована, в том числе на рынке Российской Федерации. Среди них БелАЗ, МАЗ, МТЗ, Интеграл, Планар, агрокомбинат Дзержинский и многие другие. Тема 13-го форума, посвященная экономическому взаимодействию регионов как фактор устойчивого развития, весьма актуальна. Я не раз подчеркивал, что самое главное для нас экономика. От уровня ее развития, укрепления промышленного, аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность, суверенитет наших стран. Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. И в условиях санкционного давления мы адаптировались к новым логистическим маршрутам, выстроили расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, сохранили темпы промышленного роста. Мы вместе создаем новое производство, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь. Каждое такое начинание не просто экономическая статистика. Это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее. Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации. Сегодня мы уверенно переходим от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов. Но за любыми экономическими достижениями всегда стоит упорный труд конкретных людей. Слова благодарности адресую руководителям регионов Беларуси и главам субъектов Российской Федерации. Именно вы превращаете стратегические договоренности в реальные дела и достижения. Вы – главные архитекторы реального сотрудничества. От вашей инициативы, личной вовлеченности и готовности вместе идти вперед зависит, насколько прочными и долговечными будут связи между нашими странами. Беларусь и Россия – союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно-нравственные ценности, историческая память и верность подвигу поколения победителей. Мы созидаем во имя будущего народов Беларуси и России и рады видеть здесь всех людей доброй воли, которые готовы к честному партнерству и открытому диалогу. Уважаемые друзья, я убежден, 13-й форум регионов традиционно пройдет на самом высоком уровне. Он станет новой точкой роста для наших братских стран и народов. Поэтому я хочу пожелать всем участникам крепкого здоровья, мира и плодотворной работы. Дорогие братья-россияне, мы живем в сложное и непредсказуемое время. Мы его не выбирали. Это время выбрало нас. Поэтому задачи, которые предстоит нам решать, мы должны решить. И мы это сделаем.
3: Продолжение темы. В Минске прошла встреча председателя Совета Республики Беларуси Натальи Качановой и председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко с руководителями органов государственной власти в рамках 13-го форума регионов Беларуси и России. С докладом на заседании выступил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Губернатор подчеркнул, что за последние 5 лет товарооборот области с Российской Федерацией приблизился к 34 миллиардам долларов. С российскими партнерами работают свыше 560 предприятий региона. Молодые специалисты в Беларуси могут рассчитывать на длительный оплачиваемый отпуск сразу после окончания учебы. Выпускникам, направленным по распределению или целевому договору, гарантирован 31 день отпуска. Для педагогов – 45 дней. Отдых можно взять до выхода на работу. Если молодой специалист распределяется туда, где уже работал во время учебы, наниматель предоставляет ему трудовой или социальный отпуск по закону. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Мы молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.

0: воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущая Гомель FM. Отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры. Сеть магазинов профессионалов.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм всего 8,99. Сыр моцарелла Голд жирностью 40%. 8,19 за 400 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Категория программы 16+.
5: Встречай день с нами!
6: Продолжается эфир. С вами Олеся Василькова. Всем желаю хорошего настроения. У нас совсем скоро День молодежи. К нам, и, кстати, сейчас в студии у нас артистка яркая приехала из Санкт-Петербурга, Александра Арсеньева. Ее треки звучат. И, кстати, сейчас тоже прозвучит очень скоро. Поэтому ждите, будет интересное интервью. Ну, а пока о музыке этого часа.
7: Красиво,
6: Владимир Пресняков, без нее никак.

0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски.
2: Я вам обещала гостью, выполняю свои обещания. В студии сегодня яркая артистка, которая приехала из Санкт-Петербурга, Александра Арсеньева, певица. Ее треки часто у нас звучат на Гомель-ФМ. Здравствуйте, Александра.
3: Всем большой-большой привет.
2: Очень рада вас видеть в нашей студии. Расскажите, как вам Гомель вообще? Первый раз здесь?
3: Нет, не первый раз.
2: Не первый. А сколько раз были уже?
3: Второй раз.
2: Хорошо, нравится?
3: Да.
2: В парке, конечно, были, я надеюсь?
3: В парке я была, да. Очень
2: супер.
3: Нравится.
2: Ну вот мы День молодежи празднуем на этих выходных, и вы будете выступать завтра, насколько я знаю, да?
3: Да.
2: Давайте расскажем нашим слушателям. Это Муз Драйв Фест будет, насколько я
3: знаю. Все верно, да.
2: Возле медицинского университета всех приглашаем, правильно?
3: Конечно, приходите все, будем песни петь, танцевать, в общем, позитиву будем давать.
2: Здорово. Чем будете еще удивлять? Подтанцовка есть у вас?
3: Конечно,
2: эффекты?
3: Да,
2: что
3: да.
2: у вас там есть? Рассказывайте.
3: Ну, спецэффекты будут подтанцовка. Угу. Ну и, конечно, я буду главный спецэффект.
2: Это несомненно, несомненно. Хорошо. Расскажите, как вообще началась ваша любовь к музыке? Как давно вот вы в этой сфере?
3: С самого раннего детства, как маленькую девочку привели в музыкальную школу, и все пошло-поехало. Mm-hmm. И вот так меня до сих пор не отпускает эта музыка.
2: Здорово. А вот что сейчас самое главное для вас в творчестве? Может быть, новых треков побольше? Или количество не важно, главное, чтобы они были качественные?
3: Главное, чтобы было качество, да. Пусть лучше будет один трек, но в сердечко, да, каждому слушателю, нежели там 100 треков сгенерированные, да, с ИИ,
2: да,
3: например.
2: Да, кстати, сейчас много таких, да. Но за каждым треком, вот, который мы слышим в эфире, это ж месяцы работы, да, стоят. Расскажите, как этот процесс происходит у вас? Сколько времени уходит на запись?
3: По-разному. Бывает от месяца до 3, может быть, даже такое. Ну, сначала я должна что-то сочинить, да, естественно.
2: Вы сами пишете тексты, да?
3: Ну, у меня есть и авторские песни, а есть и с помощью авторов других, да. Но сейчас я перешла на свою сторону и решила все-таки писать сама.
2: Когда сама пишешь, наверное, по-другому все равно песня воспринимается,
3: 100%, да? 100%, да, абсолютно по-другому. Ты знаешь, где тебе и как тебе что спеть, какой эффект, да, сделать музыкальный, вокальный. Это совсем другое. Ну и плюс душа раскрывается иначе.
2: Иначе. Угу. Ну вот российская сцена сейчас очень конкурентная, я бы сказала. Как артисту не потерять свое лицо в таком потоке, когда выходят миллионы песен каждый день?
3: Ну, мне кажется, нужно просто оставаться собой. Это главный критерий, да, не поддаваться этой индустрии.
2: А как не поддаваться-то?
3: Ну вот как-то стараться.
2: Получается?
3: Не всегда.
2: Не всегда. Вот, главное честно, да. Ну а что самое сложное вот в гастрольной жизни? Часто, наверное, у вас какие-то переезды?
3: Ну нет, не так часто, да. Ну, не знаю, просто, опять же, я ориентируюсь на концерт, да, что придут люди, и для меня это будет главный позитив этого дня и адреналин, да, который я получаю, когда выступаю, это ничто не заменит.
2: Класс. Ну а как готовитесь вот к выходу на сцену? Волнение вообще присутствует или уже нет его абсолютно?
3: Конечно, присутствует.
2: Присутствует все равно?
3: Да, да. Но мне кажется, у каждого артиста присутствует волнение. Если его нет, значит, пора завязывать, да.
2: Вот.
3: Да, ну естественно, что это не страх перед сценой, а именно небольшое волнение, которое проходит, когда ты выходишь на сцену, ты уже раскрепощаешься, ты видишь этих людей, и они слушают твои песни, они подпевают, и это все просто.
2: Удовольствие, да, да, особенно когда подпевают, да. А есть какие-то вот, может быть, секретики профессиональные, упражнения для голоса прям перед выходом на сцену?
3: Конечно,
2: или наоборот,
3: есть.
2: Помолчать, ни с кем не разговаривать, я знаю, многие любят. Что у вас?
3: Ну, помолчать это тоже, кстати, классно, да, лучше как-то спрятаться, да, от всех, чтобы тебя никто не трогал, не дергал. И есть еще такое классное упражнение, называется Lux Vox, это когда трубочка, ты берешь трубочку, водичку и так и начинаешь песенку пропевать. Если нет возможности распеться, то это очень классный лайфхак. Ну и плюс я очень себя люблю постучать вот так прямо тело постучать перед выходом,
2: это
3: пробудиться,
2: что, это?
3: Пробудиться, типа,
2: чтобы
3: давай,
2: не
3: давай,
2: нервничать,
3: давай.
2: Да,
3: пробудиться, что ух, все, мы
2: класс.
3: Готовы.
2: Это классные лайфхаки, берем себе на вооружение. Сегодня в гостях певица Арсеньева, как раз сейчас послушаем ваш трек «Как Монро», мне очень нравится.
0: Специальный гость.
1: Реально, смело и по-женски.

0: Твоя реклама.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Специальный гость.
7: Реально, смело и по-женски.
8: По-женски сегодня болтаем с певицей Арсеньевой. Она к нам приехала из России, из Санкт-Петербурга. Завтра будет концерт Муз Драйв Фест возле Медуниверситета. Приглашаем всех туда обязательно. Во сколько, Александра, будете?
9: Я буду в 9 часов. Приходите все.
8: Супер, отлично. В 9 часов, значит, приходите. Итак, только что мы, кстати, до рекламы послушали песенку «Как Монро». Вы написали ее или нет?
9: Нет, это песня автора. Это не моя песня.
8: Но понравилась очень, да?
9: Очень понравилась, да.
8: Хорошо, а какая новиночка ждет слушателей в ближайшее время?
9: Вот, ждет моя новиночка, так, которая вышла из глубины души, которую я рожала 3 года.
8: 3 года?
9: Да.
8: Текст придумывался 3 года,
9: ну,
8: да?
9: Ну, да нет, на самом деле просто демки были 3 года назад сделаны, и я не могла их как-то склеить между собой. Как-то что-то все не получалось. Вот,
8: откладывалось,
9: да,
8: в долгий
9: откладывалось. Ящик. И тут я вдруг наткнулась на это, думаю, почему вот это вот там сидит, а не выпущено до сих пор. Ну, и я решила все-таки.
8: О чем песня делать. Будет? О любви.
9: О любви, о, да. Любви, о любви, конечно, о любви.
8: Здорово, хорошо. Ну, а что еще вот в жизни главным источником вдохновения остается? Это ж надо тоже постоянно, ну, большое вдохновение, чтобы писать песни.
9: Слушайте, ну... Особого вдохновения нет. Просто, на самом деле, ситуации. Вот бывают какие-то хорошие ситуации, есть какие-то нехорошие ситуации. И меня эмоция пробуждает на написание песен. Если есть эмоция, то здорово. А еще люблю, кстати, импровизировать. Вот ехать в машине, слушать какую-нибудь инструментальную музыку и просто петь, как импровизация. И что-то тоже может родиться в это время.
8: И в этот момент вы одна находитесь, да?
9: Ну, желательно,
8: просто,
9: да,
8: как это?
9: Да, одна.
8: Наедине
9: вообще
8: с собой.
9: Вообще, да, ну, если что-то кто-то там начинает, иди сюда, да. Это не работает так.
8: Хорошо, но какие планы еще и цели сейчас?
9: Покорить весь мир.
8: Вау, это отличный план. Ну вот еще у нас в ротации есть кавер на песню «Зачем топтать мою любовь», да? Почему именно этот трек выбрали?
9: Слушайте, а помните, был сериал такой, клуб, 100 лет назад?
8: Да, помню.
9: Вот, я его смотрела. И мне очень нравилась эта песня, хотя я перепела еще «Задорожная», но я подумала, что я перепою ее лучше.
8: Ну, вот это уверенность в себе, я понимаю. Не, ну классно на самом деле получилось, классно, да. А что именно зацепило? Текст, который был близок, или мелодия?
9: Ну, текст, больше текст все-таки. И я старалась, например, сделать ее не на разрыв, да, там аорты, а вот чтобы это была вот такая боль, да, которая сквозь, пропитанная сквозь слезы, но... Когда ты уже тихо, да, не можешь уже кричать от боли, и уже такой, зачем топтать мою любовь, потому что ты уже не можешь по-другому.
8: Ну вот ни для кого не секрет, что кавер делать на такие треки легендарные, это, ну, риск, можно сказать, потому что обязательно начнут сравнивать с оригиналом. Как вообще отнеслись к этой критике, сравнению?
9: Сравнивали. Сравнивали, писали комментарии гневные.
8: Гневные, да? Зачем перепевать?
9: Зачем топтать эту песню? Ее уже топтали. Вот такой был комментарий.
8: Гениально. И как на критику реагируете?
9: Ну, нормально, слушайте, уже, каждому свое, да, на каждого исполнителя найдется свой зритель, слушатель, поэтому все индивидуально, как
8: Согласна.
9: Я говорю.
8: Ну, а еще есть в планах работать с каким-то кавером или уже только свои?
9: Слушайте, ну, я не исключаю такого, возможно будет, но пока хочу свои.
8: Хорошо, здорово, спасибо огромное за этот теплый разговор. Желаю, чтобы график гастрольный был плотным, чтобы везде приглашали, чтобы было много новых песен, вдохновения, ну а чтобы слушатели любили еще сильнее вас. Спасибо огромное.
9: Спасибо вам.
8: Ну а сейчас будем, конечно же, слушать «Зачем топтать мою любовь».
6: Специальный гость.
7: Реально, смело и по-женски.

0: все скажет музыка.
1: Любовь и дружба —

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Сегодня по области в Гомеле переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 25, плюс 29. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.
6: Музыка твоей страны.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

приглашаем всех на фестиваль уличного спорта 28 июня в зоне отдыха по улице Бородина. Все это будет происходить. Гомель ФМ, конечно, тоже будет там. И я в том числе. Будем раздавать отличное настроение. Розыгрыши, конечно, будут и подарочки. Без них никак. Начало в 14.00. Также там в программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей. Поэтому всех с удовольствием ждем. 14.00, зона отдыха на улице Бородина.

0: Быжей. Реклама на радио. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп». Торговый центр «Мандарин Плаза».
3: Музыка твоей страны.

0: 14.56 на часах. Елена Лисун уже в студии. Будет нас радовать, я надеюсь, новостями.
1: Конечно, как всегда. В этом выпуске правительство Беларуси утвердило комплекс мер для подготовки к предстоящему отопительному сезону. И вечеринка, приуроченная ко Дню молодежи, пройдет сегодня в Гомеле, а где, я расскажу чуть позже, через пару минут.
0: Отлично. Ну, еще одна вечеринка, мы уже говорили, 28 июня, фестиваль уличного спорта. Всех приглашаем в 14.00 в зоне отдыха по улице Бородина. Чуть не сказала Барыкина. Конечно же, Бородина. Гомель ФМ там будет раздавать подарки. Всех приглашаем. Ну, а с вами была Олеся Василькова. Всем пока-пока. Хороших выходных.

0: Гомеле. 15 часов.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Я устала выбирать.
3: Любимая, пойдем в 7 карат. Там большой выбор золотых и серебряных обручальных колец и розыгрыш 7 роскошных подарков среди покупателей, а также специальные цены от 230 рублей за грамм и оплата в рассрочку от банков-партнеров.
2: Люблю тебя. Пойдем скорее.
3: Начните свою историю сегодня в 7 карат.
4: Срок проведения акции 30 июня 2006. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону 3-3-5-2-9-689-789-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Представители областей Беларуси и России закрепили направление сотрудничества подписанием соглашений в рамках встречи руководителей местных органов власти Беларуси и органов государственной власти субъектов Российской Федерации с главами Совета Республики и Совета Федерации на форуме регионов Беларуси и России. Документы подписаны в присутствии председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Качановой и председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Правительство Беларуси утвердило комплекс мер для подготовки к предстоящему отопительному сезону. Документ разработан в целях обеспечения бесперебойного снабжения топливно-энергетическими ресурсами и подготовки к устойчивой работе в осенне-зимний период, а также координации действий и контроля за ходом выполнения организационно-технических мероприятий к очередному отопительному сезону. С рабочим визитом Добрушский район посетил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Дорофейчик. Гость принял участие в заседании районного исполнительного комитета, на котором рассматривали вопрос использования мелиоративных земель. Игорь Дорофейчик рассказал о новшествах законодательства в этой сфере и новых подходах к оценке выполненных работ и оценил темпы и качество строящихся в районе профилакториев для телят. В областном центре набирают популярность арт-пикники. Вечеринка на открытом воздухе, приуроченная ко Дню молодежи, пройдет в картинной галерее «Ващенко» сегодня с 18 до 22 часов. Участников ждет квиз и мастер-классы от творческой мастерской «Воздух». Также здесь можно будет ознакомиться с выставкой «Рафаэль. Эпоха Ренессанса». И пройдет молодежная дискотека. Гостем вечера станет Гедеон Нгай. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Мы молодежь, и мы вместе!
7: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
6: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
7: Ведущие Гомель FM, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
6: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
8: Наши партнеры – торговый центр «Мебельный квартал», ресторан «Белорусская хата», доставка пиццы и суши «Раз-два», «Мибай» – официальная розничная сеть техники Xiaomi.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: What you said, just as I was tasting freedom.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областного управления МЧС, у микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 2 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в Брагине по улице Кравченко произошло возгорание в котельной здания. А вероятно, неосторожное обращение с огнем привело к пожару хозпостройки в деревне Головинцы Гомельского района. К счастью, на пожарах никто не пострадал. Уважаемые радиослушатели, будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Следите за исправностью электропроводки и электроприборов. В случае ЧС звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.

0: Пепесто!
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: все скажет музыка.
1: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
2: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
3: 27 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Мы молодежь, и мы вместе.
1: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
0: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
2: Наши партнеры. Сеть магазинов профессиональной косметики «Калибри», бар «Спички», автошкола «Автомотив», иностранное унитарное предприятие «Мультипак».
3: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Представьте себе, обычная муха, но ее мозг теперь живет в мире цифровых технологий. Ученые совершили невероятное. Они не просто создали нейронную сеть, обученную на поведении мух, а воссоздали поканальную копию настоящего мозга насекомого. Теперь муха в матрице. Виртуальный мир посылает сигналы в ее цифровой мозг, и нейроны начинают работать словно в живом организме. Импульсы пробегают по виртуальным нейронам, а виртуальное тело мухи начинает двигаться.
1: Техно-джунгли.
2: Этот революционный проект, получивший название Ion Systems, открывает невероятные перспективы. Следующим шагом станет оцифровка мозга мыши, затем и человеческого мозга. Кто знает, возможно, в будущем мы сможем не только понимать, как работает мозг, но и воссоздавать его в цифровом формате. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Елена Лисун. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о развитии военно-технического сотрудничества от 10 декабря 2009 года. Протоколом предусматривается внесение изменений в указанный договор в части увеличения числа уполномоченных организаций по его реализации, а также упрощения порядка поставки агрегатов и комплектующих. На пленарном заседании 13-го форума регионов Беларуси и России рассмотрели вопросы формирования устойчивых торговых отношений, выстраивания экономической безопасности союзного государства и создания благоприятного климата для сотрудничества на примере отдельных областей, показатели возможности интеграции двух стран. Участие в заседании принимает делегация Гомельской области. Перед началом мероприятия председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко провел переговоры с руководителями министерств и ведомств Беларуси и России, а также обсудил с коллегами из регионов вопросы экономического суверенитета и торгово-промышленной кооперации. В Гомельской области заменили все воздушные выключатели на элегазовые. Филиал «Жлобинские электрические сети» РУП «Гомельэнерго» завершил масштабную реконструкцию подстанции «Жлобин-Западная». Это событие стало финальной точкой в многолетней программе замены устаревшего воздушного оборудования. Проведенное обновление – еще один шаг к обеспечению бесперебойного и качественного электроснабжения жителей региона. Накануне Дня молодежи и студенчества в областном центре прошла церемония чествования победителей заключительного этапа Республиканской олимпиады по различным учебным предметам. 58 участников получили почетное свидетельство о присуждении премии Гомельского городского исполнительного комитета. С наградой и отличными достижениями в учебе дипломантов поздравила заместитель председателя Гомельского горисполкома Инна Губар. На этом выпуск завершен. С новостями вас знакомила Елена Лисун, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Мы – молодежь, и мы вместе!
5: 28 июня приглашаем всех на фестиваль уличного спорта.
2: В программе соревнования по скейтбордингу, паркур-баттл, воркаут-шоу, фитнес-мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
5: Ведущие Гомель-ФМ, отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
2: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14.00.
6: Наши партнеры. Государственное предприятие «Мозырские молочные продукты». IT-компания «Элитсофт». Компания «Автогрупп».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Опан Гангнам Стайл.
1: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Всем привет, с вами Константин Камко. Более полувека назад американский радиоинженер Эл Гросс придумал пейджер – прибор, позволявший получать сообщения, посылаемые по пейджинговой сети. Первый в мире пейджер выпустила компания Motorola в 1956 году, и предназначался этот приборчик для срочного вызова больничных врачей к пациентам. В Европе и Америке расцвет устройства пришел на 80-е годы, а на постсоветском пространстве пейджинговая связь стала популярна в начале 90-х. Мобильный телефон тогда все еще оставался недоступной роскошью для большинства. Зато прикрепленный к ремню приемник был своего рода символом успешного человека. По состоянию на начало 2003 года пейджерами пользовались около 60 тысяч белорусов. До того, как мобильные телефоны их вытеснили, дела в отрасли шли неплохо. Разница в цене между пейджерами и сотовыми телефонами на первых порах оставалась достаточно существенной. А биперы даже предлагались в аренду, и был рынок подержанных моделей. Диапазон цен варьировался где-то от 15 до 40 долларов за устройство. Клиентов пытались заманить всеми возможными способами. Была даже реклама, которая гласила, что без пейджера ваш ребенок – беспризорник.
1: Олдскулы свело.
3: Пейджер работал принципиально иначе, чем привычный сейчас телефон. В каждом крупном городе была пейджинговая компания со своими базовыми станциями, которые работали на определенных частотах. За каждым устройством был закреплен свой номер, и чтобы отправить сообщение, абонент должен был позвонить оператору, назвать номер пейджера и продиктовать текст сообщения. Длина текста приблизительно равнялась привычному СМС-сообщению. При этом операторы могли отказать в отправке оскорблений и мата. Главная особенность пейджера в том, что работал он только на прием. А если абонент находился вне зоны доступа, сообщение терялось. Кстати, пейджинговая связь кое-где существует и до сих пор. Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцать июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов Белавтомаркет.
3: Белавтомаркет. Продажа авто.
4: Белавтомаркет.
3: Срочный выкуп.
4: Белавтомаркет.
3: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Елена Лисун. Здравствуйте. Белорусы начали выступление на третьем этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Швейцарии. В индивидуальных прыжках среди женщин соревновались 47 спортсменок. Лучший результат показала наша Яна Лебедева. Ее подруга по команде Екатерина Ершова на третьем месте. Полуфиналы в индивидуальных прыжках состоятся днем 27 июня. Вечером того же дня будут разыграны медали во всех видах программы. Всего третий этап Кубка мира собрал 112 спортсменов из 23 стран. Стали известны соперницы Арины Соболенко и Ирины Шимановичи на Уимблдоне. Состоялась жеребьевка третьего в сезоне турнира «Большого шлема». Первая ракетка мира Арина Соболенко в первом раунде сыграет с теннисисткой из Сербии Теодорой Костович, которая успешно преодолела квалификационный турнир. Еще одна белоруска Ирина Шимонович, которая также пробилась в основную сетку, встретится с соперницей из Швейцарии Викторией Голубич. В Бресте определился обладатель Кубка Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд. Участие в соревнованиях в формате кругового турнира приняли три сильнейших клуба Беларуси и одна команда из России. Перед заключительным туром в борьбе за трофей остались «Строитель» и «Минск». Брещане разгромили ФК «Гомель» и сборную Санкт-Петербурга 13-3 и 10-1 соответственно. А столичный клуб был сильнее этих же соперников с результатами 8-5 и 5-0. В решающем матче сегодня Минск победил «Строитель» со счетом 6-4, взяв реванш за поражение в недавнем финале чемпионата Беларуси. На этом все. С новостями спорта вас знакомила Елена Лисун.

0: У нас рекламируются все.
1: А вот так. И это десятка.
2: А вот так.
1: И уже 14.
3: А если так, уже 14 и 4.
2: Так это рыба.
3: Нет, это альфа.
0: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
5: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобил.бай.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: скейтбордингу, паркур батл, воркаут шоу, фитнес мув, аттракционы и интерактивные площадки для детей.
1: Ведущие Гомель FM. Отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров.
0: Ждем вас в зоне отдыха по улице Бородина. Начало в 14:00.
2: Наши партнеры. Торговый центр «Мебельный квартал». Ресторан «Белорусская хата». Доставка пиццы и суши «Раз-два». «Мибай». Официальная розничная сеть техники Xiaomi.

0: і аксесуару не з натуральної скури, а з тканини або штучної скури з малюнком під змію. Сьогодні з гэтай тканіни шиють вечірні сукенки, жаночі фраки, блузки, штани і шорти. Вельми модные туфлі і пяльчатки з расфарбоўкай под рептилію. А для самых смелых модельеры пропонують змеїний Total Look, який ідеально подходить як для яе, так і для яго. Прынт змеїная скура вельми капризны у спалучэннях. Таму, калі вы вырашылі купіць такое адзенне, то будьце уважлівымі пры выбары аксесуараў. Яны не павінны быць занадта яркімі ці рознакаляровымі. Адзенне з прынтам змяі пажадана дапаўняць абуткам і сумкамі ў чорным колеры або мадэлямі з такім жа прынтам. Напэўна, у вашым модным гардэробе ўжо ёсць аксесуары ў класічных танах. Але калі не, то вы знойдзеце іх у кожнай краме абутку і сумак. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсировала з вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтеся собой.
1: Мода на мове. Реклама на радио.
2: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Нектарин Лола 1 килограмм 6,99.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
4: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что...

0: срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375 29 689 77 78.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Сегодня состоится встреча с президентом России Владимиром Путиным. Планируется, что главы государств обсудят ключевые вопросы в повестке дня белорусско-российского сотрудничества, обстановку в регионе и мире. Передвижной музей «Поезд Победы» сделал остановку в областном центре. У гомельчан и гостей города появилась возможность окунуться в прошлое. Экспозиция начинается с довоенных времен. Дальше на пути возникают ужасы концлагерей. Борьба за жизнь в окопах и госпиталях, Нюрнбергский процесс и долгожданная «Великая Победа». В Гомеле и крупных городах области сегодня вечером пройдет профилактическая акция «Трезвый двор». Совместно с сотрудниками милиции на маршруты патрулирования выйдут члены добровольных дружин, предприятий и организаций. Их задача – сообщать милиционерам о правонарушениях в дворовых территориях и местах массового отдыха граждан. В Гомеле ежедневно проводятся работы по благоустройству. Ремонтные мероприятия ведутся на остановочных пунктах, оборудованных карманами из брусчатого камня. Специалисты оперативно устраняют локальное проседание и деформация покрытия, восстанавливая его первоначальную целостность. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Новости искусственного интеллекта.
3: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
4: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
3: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
4: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
5: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
2: А вот так. И это десятка.
3: А вот так.
2: И уже 14.
4: Ха, а если так, уже 14 и 4.
3: Так это рыба.
4: Нет, это альфа.
5: Альфа. Все удачно вкладывается. Безотзывный альфа-вклад со ставкой до 14,4% годовых. Подробности на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
6: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3,5 тысяч рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
7: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
8: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
10: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах. На 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
11: Вечер на Бумере
10: представляет компания «Автосеть».
12: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
13: Категория программы 16+.

Всем привет, вы на Гомель FM, на часах 17:08, у микрофона Аня Мишина. Вечер пятницы — это когда внутренний навигатор автоматически перестроился на главную точку на карте. Выходные впереди. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали, в этом часть послушаем. Ведь каждый хочет найти свою птицу счастья. Окунемся в атмосферу тюркских народов. Аюла с треком «Хамай».

А этот трек, как бывший, который звонит в час ночи, ты понимаешь, что будет больно, но голос слишком уж хорош и шикарен. Джонни, помню. Окунемся ненадолго в красивую осеннюю меланхолию. Айвон, ритм осеннего дождя. Голос Миши Миллера заставляет забыть голос бывшего быстрее, чем дослушаешь припев. Бам-бам. Трек сочетает в себе лиричное звучание и, конечно же, чувства. Павел Березовский «Найти и не потерять».

друзья, мы летим с бешеной скоростью в сторону выходных. Уже в это воскресенье состоится праздник День молодежи, а неделей позже пройдет праздник День независимости Республики Беларусь. А сейчас расскажу о наших партнерах. Итак, партнер — Белорусская хата. Ресторан. Сочный сет для двоих в ресторане «Белорусская хата» на Советской, 63. Попробуйте эксклюзивное меню с белорусскими улитками. Идеальный выбор для романтического вечера или встречи с другом. Забронируйте стол по телефону плюс 375-44-74-14-777 и насладитесь гастрономическим приключением. Еще один партнер. В Mibay оплата частями до 48 месяцев на технику Xiaomi. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi, покупай в Mibay.

А я расскажу, что помню, пока не забыла. Сегодня увидела новинку сгущенки. Она низкокалорийная. Российский производитель пишет, что прошла лабораторную проверку, и в ней соответствуют белки и жиры. Углеводы чуть превышены, но не критично. Это, конечно, хорошо. Но уж если есть колбасу, то сытную и нормальную, а не диетическую. А сгущенку, то только нашу, белорусскую. Причем она известна во всем мире. Правда, именно сейчас, в жаркую погоду, нужно быть максимально аккуратными с продуктами, поскольку сроки хранения при жаре сокращаются втрое, а то и больше. Когда на улице так жарко, конечно, есть непреодолимое желание также искупаться. А чтобы отдых у воды остался в памяти только приятным моментом, не забывайте соблюдать простые правила. Выбирайте только предназначенные для купания места. Дети всегда должны находиться под вашим пристальным присмотром взрослых. Обязательно рассчитывайте свои силы, когда плаваете. Так что, ребят, всем здоровья и хорошего отдыха!

0: Моя реклама.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18 378 5040.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
5: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
6: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог, прораба, мастера, машиниста-укладчика, асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-55-61.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 27 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Друзья, совсем скоро пройдет праздник «День независимости Республики Беларусь» и расскажу о наших партнерах. Итак, медицинский центр Белсона, консультации специалистов, УЗИ, МРТ, пластическая хирургия, эндоскопическая диагностика, стоматология, косметология, педиатрия, своя лаборатория. Медицинский центр для всей семьи. Единый номер 7845. Сайт belsona.by. Также еще один партнер. Ваше идеальное лето начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в отпуск на берегах Хайнаня, Вьетнама, Грузии, Туниса и Болгарии. Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления гарантированы. Телефоны. Плюс 375-29-166-71-72.

0: У нас рекламируются все.
1: Планируйте покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль Geely, BelGee, либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Еврооп разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Еврооп с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроop.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Черная пятница! С картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм всего 8,99. Сыр моцарелла Голд жирностью 40%. 8,19 за 400 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Друзья, уверена, у каждого из нас есть своя особенная изюмина и какое-то особенное умение. Кто-то неповторимо готовит блюдо и превзойти его рецепт невозможно. Или уметь ездить на велосипеде, а не ногами, а руками. Ну, это к примеру. Пробовать так делать очень травмоопасно. Может, вы умеете одновременно читать, писать и сериал смотреть? И пригодилось ли вам вот это умение ваше в жизни? Или все-таки навык бесполезен? А может, просто еще не нашли применение вашему таланту и умению? Делитесь с нами в комментариях в посте вечернего эфира «Гомель, нижнее подчеркивание, FM». Я вот признаюсь, что умею писать двумя руками, но мне это пока не пригодилось. Может быть, пока просто-напросто не нашлось повода для применения. Жду ваших комментариев, что интересного умеете вы. А пока послушаем трек «Бам-бам» от Миши Миллера.

0: Реклама на радио. Апранайся, одень абутак мясцовых вытворцаў, гатуй з мясцовых прадуктаў, транслюй, слухай беларускую музыку, чытай, размаўляй на беларускай мове, дай зніжку на родныя тавары, ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца родная, сваё.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
4: Гомель ФМ на часах 17:49. Уже у микрофона Аня Мишина. Друзья, напоминаю, что в следующем часе открывается рубрика «Лови привет». Наш телеграм Гомель нижнее подчеркивание ФМ. В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 29-34-11-34-8. Друзья, а в следующем часе к нам в студию придет гость. А кто, узнаете в начале часа. Оставайтесь на Гомель ФМ. А пока расскажу о партнерах предстоящих праздников. Это День независимости Республики Беларусь и День молодежи, который, кстати, пройдет в это воскресенье. Итак, наш партнер. Mibuy – официальная розничная сеть Xiaomi в Республике Беларусь. Оплата частями, официальная гарантия, широкий ассортимент. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Реческий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi – покупай в Mibuy. Еще один наш партнер – сеть магазинов «Калибри» – это профессиональная косметика и техника для волос. Широкий и постоянный ассортимент, грамотное и качественное обслуживание и приятные впечатления от покупки. Гомель, Жлобин, Речица. Телефон +375 29 383 14 73.

0: На часах 17:56. Вы на Гомеле ФМ, Ирина Гладченко, как часики, всегда оказывается в студии вовремя.
1: Привет передаю. Я пришла, чтобы поделиться с вами новостями. В частности, я хочу напомнить, что в это воскресенье, это уже скоро, Гомель будет праздновать День молодежи и студенчества. И что же подготовили для нас всех, для вас, ведущие нашего радио Гомеле ФМ, расскажу в начале следующего часа.
0: Да, подробнее в начале часа. Ребят, мы с вами уже встретимся в следующем часе, а сейчас звучит Леди Гага с треком Shape of Woman, ода о женской загадочности. И силе.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочный.

0: высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
1: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Добрый вечер. Товарооборот между Беларусью и Россией демонстрирует устойчивый рост. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в видеообращении к участникам 13-го форума регионов Беларуси и России. Глава государства отметил, что в условиях санкционного давления странам удалось адаптироваться к новым логистическим маршрутам, выстроить расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, и сохранить темпы промышленного роста. В Гомеле прошло выездное заседание постоянной комиссии областного совета депутатов по промышленности, строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству. Практику работы по ремонту и содержанию дворов изучили на примере центрального и железнодорожного районов. В это воскресенье Гомель будет праздновать День молодежи и студенчества. В каждом районе пройдут масштабные концерты и культурно-развлекательные шоу-программы. Ведущие радио «Гомель-ФМ» будут встречать вас в зоне отдыха по улице Бородина. Вас ждут отличное настроение, множество розыгрышей и подарков от наших партнеров. Начало в 14.00. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 5-м километре автодороги хутор Гомель. Ехать быстрее 60 км в час нельзя. Такое же ограничение действует в областном центре по улице Ильича в районе дома номер 294. В ГАИ обратили внимание, что датчики работают в двух направлениях. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
2: Опять вставать?
3: Куда?
4: Зачем?
3: Который час?
5: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
7: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Авто выбирай на бутик Автобай.
2: Авто продавай на бутик Автобай.
1: Авто меняй на бутик Автобай.
2: Авто покупай на бутик Автобай.
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
5: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
6: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
7: Телефон 343-343.
8: Вечер на Гомеле представляет компания «Автосеть».
9: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
10: Категория программы 16+.
11: Гомель ФМ на часах 18:08. У микрофона Аня Мишина. Пятница пришла, проблема ушла. Все ждем выходных. А теперь открою секрет. Буквально через одну песню вы услышите гостя, который уже пришел к нам в студию и ждет своего звездного часа. Ну а мы продолжаем вечерний эфир. Поехали. В этом часе послушаем. Песня звучит как падение в красивую бесконечность. Mark Dunn, Let Me Be.

Мия Бойко – экспонат. Трогать нельзя, смотреть можно, а за попытку домой унести – штраф. Вот как-то так. Послушаем эмоциональную историю о воспоминаниях где-то там, в самых потаемных уголках памяти, лирик, кассеты. Продолжает наш вечер Паша Руденко, город которого нет. Трек заиграл новыми красками, сохранив прежнюю весомую смысловую ценность.

0: FM. Все скажет музыка.
1: Итак, друзья, открываю занавес интриги. Прямо сейчас у нас в студии заместитель председателя молодежного совета при областном совете депутатов Мария Юркова. Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте.
1: Как настроение?
2: Настроение замечательное. Такая погода на улице, настроение просто не может быть плохим.
1: Согласна полностью с вами. У вас очень интересная должность. Что она в себя включает? Какие-то вот главные обязанности в роли заместителя председателя? Какие вот ваши главные?
2: Ну, если мы говорим про мою основную рабочую деятельность. Я замдиректора по воспитательной работе средней школы номер 7 города Гомеля. И профессия такая действительно творческая, потому что, придя каждый день на работу, ты не знаешь, что тебя ждет. И мы относимся к этому с пониманием, мы относимся к своей работе позитивно, потому что по-другому нельзя в работе с детьми. А еще по основной я учитель химии и биологии, поэтому учим детей всему естественным наукам, учим всему тому, что происходит вокруг нас. Что касается общественной деятельности по заместителю председателя молодежного совета, у нас все равны, у нас все выполняют абсолютно равные обязанности. По нашей деятельности мы выполняем огромное количество поручений. Наверное, самое такие, ну, серьезное, это то, что мы закреплены за депутатами областного совета депутатов, мы присутствуем вместе с ними на приемах граждан, на выездных приемах, прямых телефонных линиях. Участвуем вместе с ними в различных мероприятиях и набираемся, так сказать, опыта у старших коллег. Ну, а из неформального это наши инициативы, наши проекты, то, что мы, в принципе, сами реализовываем, проводим различные диалоговые интерактивные площадки, волонтерские акции, профориентационные проекты, ну и, в принципе, участие во всевозможных мероприятиях города, области и страны.
1: А какие ключевые и интересные проекты реализуются прямо сейчас?
2: Прямо сейчас в областном совете реализуется ряд проектов. Это профориентационный прозавод. Выходим в детские школьные коллективы, потому что сейчас дети, ну, наверное, не совсем где-то погружены в специфику различных профессий, ну, а мы помогаем им определиться с выбором. Это различные диалоговые площадки с интерактивом, с интеллектуальной игрой какой-то, ну, детям
1: это
2: такая
1: важно.
2: Форма...
1: Окунуть детям и показать, да, вот как есть.
2: Да, детям такая форма заходит, они посещают предприятие, ну, то есть такой профориентационный туризм, можно сказать. Еще интересный проект в теме, он уже не только нашего созыва, он уже был долго лет и был приурочен к различным событиям, там, допустим, к избирательной кампании, еще к чему-то. Но вот конкретно мы рассказываем о возможностях сегодня для молодежи, о тех льготах и гарантиях, которые есть для молодых специалистов, для молодых семей и так далее. Ну, потому что тоже не все люди активно этим интересуются, и многие упускают свои возможности. Поэтому вот так просвещаем, информируем, и в целом это, ну, положительный отклик находит у ребят. Также ведем различные челленджи, потому что сейчас молодежь где? В социальных сетях.
1: Да,
2: и
1: да,
2: снимаем
1: именно
2: различные видеоролики. Очень зашел молодежи тренд со знаком качества, когда снимали про продукцию.
1: Видела, да,
2: когда снимали про продукцию Гомельщины и, в принципе, про продукцию страны, и будь то пищевая там или промышленная. Ну, то есть, в целом, вот в таком направлении и работаем.
1: Чтобы там уже увидели, правильно?
2: Да,
1: и
2: конечно,
1: приобщились.
2: Конечно.
1: А планируется ли вот новое масштабное мероприятие вот в этом году? И...
2: Ну, наш созыв уже подходит к окончанию.
1: Тайно раскройте.
2: Я не говорю, что мы уже прямо уже сейчас заканчиваем. Нет, мы работаем до декабря, 2,5 года. Наш созыв оканчивается в декабре. И для ребят, которые планируют вступить в этот орган, значит, в этот орган молодежного самоуправления, есть нововведение. Это то, что ребятам-кандидатам нужно будет предоставить видеоролик, самопрезентацию со своими инициативами, рассказать про себя, про какой-то свой проект. Это для, делается для того, чтобы в молодежный совет попали действительно заинтересованные люди и какие-то из проектов, которые будут представлены, смогли уже реализовать в будущем, в новом четвертом созыве.
1: То есть какой-то темы нет определенной, да? То есть вот что ребенок умеет, то, что хочет, да, где
2: да,
1: себя показать,
2: видит,
1: так себя
2: как...
1: и проявить,
2: да,
1: правильно?
2: Да, как кто видит. Потому у нас что... с 18 до 31, то есть у нас нет детей. Для детей есть другие органы самоуправления, у нас вот именно взрослый молодежный совет. Из глобального еще планируется создание ассоциации молодежных советов Гомельщины. Это такая тоже серьезная вещь. Значит, туда будут входить председатели всех молодежных советов Гомельской области, всех районов. Ну и такой своеобразная команда единомышленников, такой костяк, благодаря которому, ну, будет координироваться работа всех молодежных советов Гомельской области.
1: Это интересно. Уже, кстати, в это воскресенье пройдет День молодежи. Вы принимаете участие в организации этого праздника?
2: Конкретных мероприятий мы не организовываем, но, конечно же, мы организовали свой челлендж, который мы приглашаем присоединиться. Можно ознакомиться в нашем инстаграме молодежного совета.
1: Подробнее.
2: В целом, наши ребята будут участвовать в мероприятиях. Так как мы областной молодежный совет, где-то собрать нас едино и принять участие, это, наверное, невозможно, потому что ребята из разных районов, и mm-hmm. достаточно проблематично где-то доехать. Ну, мы не можем в связи с тем, что у нас 90% работающей молодежи, мы не можем позволить себе еженедельно приезжать, собираться в каком-то городе. Нет, у нас ребята работают у себя на местах. То есть каждый на своем рабочем месте, каждый в своем районе и городе реализует ту молодежную повестку, ту молодежную политику, которую вот мы предусматриваем.
1: Это очень здорово. Друзья, наша беседа не заканчивается. Пока послушаем небольшой рекламный блок и после прогноза погоды вновь встретимся. Напомню, что прямо сейчас у нас в студии заместитель председателя молодежного совета при областном совете депутатов Мария Юркова. Не переключайтесь, пока послушаем Гел с треком «Skittles».

0: Моя реклама.
1: Открываем летний сезон барбекю с продукцией Жлобинского мясокомбината. В магазинах фирменной торговли вас ждут невероятные скидки на шашлык свиной и говяжий, нежное мясо, идеально подготовленное для вашего гриля, колбаски для барбекю, ароматные и сочные. Они станут настоящим хитом вашего стола. Все виды колбас, от классических до оригинальных вкусов для любого гурмана. Жлобинский мясокомбинат. С нами недорого и вкусно.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 27 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00

0: А у нас продолжается интересная беседа с гостьей, заместителем председателя молодежного совета при областном совете депутатов Мария Андреевна Веркова. И вновь добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Мария, сейчас немного добавим в наши вопросики юмора. Можно?
1: Я согласна.
0: Сколько чашек кофе нужно выпить, чтобы пережить трехчасовое совещание?
1: Ну, совещание может быть и не трехчасовым, а пяти, шести и так далее. Нужно быть заинтересованным в том, что там происходит. И тогда, в принципе, можно кофе не пить, но так одна чашечка достаточно.
0: Да вы что?
1: Достаточно.
0: На фоне моих там семи в день. Интересно. А что сложнее, сдать экзамен автоматом или утвердить бюджет молодежного проекта?
1: Ой, ну тут и такой обоюдный процесс, там и там сложно, и здесь сложно. Ну, наверное, конечно же, утвердить бюджет, потому что экзамен, значит, это ты готовишься, все это, значит, постепенно готовишься и сдаешь, а вот утвердить бюджет, когда-то кто-то это делает впервые, нововведения различные, это серьезные, конечно, вопросы, к которым нужно подойти ответственно. Поэтому, наверное...
0: Много аргументов, да, иметь?
1: Да, да.
0: Мария, а насколько, на ваш взгляд, изменилась молодежь, вот если сравнивать ее 10 лет назад и сейчас?
1: Ой, ну нам же всегда говорят, что молодежь не такая. И, наверное,
0: да.
1: И в то время говорят, что молодежь не такая. Всегда, наверное, так говорят каждому поколению. И, знаете, руководство нашей страны и вообще в целом говорят, что нормальная у нас молодежь. Со своими, конечно же, изюминками, нормальная. Ну, конечно же, изменилась. И, знаете, изменилась в сторону того, мне очень нравится этот тренд сейчас. Тренд на сохранение национальных традиций. Тренд на
0: красиво
1: все наше,
0: звучит.
1: На все белорусское.
0: Да?
1: Тренд на купалье, на масленицу, на вот когда молодые девушки, молодые парни, ну, вот в национальных костюмах. Это так красиво, это так замечательно, когда переходят к белорусской мове.
0: Ну, вот, это всегда умиляет, трогает. Да. Я согласна с вами. Какие проекты сейчас цепляют интересы детей? Наша молодежь
1: цепляет что-то интересное. То есть, наверное, просто уже посидеть и поговорить на диалоговой площадке где-то, наверное, не совсем будет эффективно. Мы сейчас стараемся придумывать интересные формы взаимодействия.
0: В ТикТоке?
1: В ТикТоке тоже, почему нет.
0: Да.
1: Интересные формы, то есть, чтобы был обратный отклик. Я вот расскажу, у нас есть классная задумка. Открытый диалог по-гомельски называется. Ее придумали, значит, у нас в 2020 году молодежный поезд придумали такую инициативу. Это когда на диалоговой площадке не задают вопросы не экспертам, а эксперты задают вопросы ребятам, находящимся в зале, и уже отсидеться, ну, никак не получится. И уже хочешь, не хочешь, вовлечены в этот процесс. Поэтому, ну, вот такие интерактивные формы, квесты, различные интерактивные уроки, различные квизы, интеллектуальные игры, музыкальные турниры. Все это помогает вовлечь молодежь в нашу общественную жизнь.
0: Все правильно, потому что именно в социальных сетях, да, чаще всего молодежь может увидеть новинки, да, все самое интересное в предстоящем мероприятии, нежели из другого источника. Но тоже они есть, ребят. Везде все можно узнать.
1: Конечно.
0: Еще вопросик. Мария, а вы знаете, что означает слова «краш»?
1: Ну-ка, конечно. Красивый человек.
0: А Масик?
1: Наверное.
0: Это не Максим, нет.
1: Наверное, какой-то богатый ухажер.
0: Это заботливый, финансово стабильный, надежный, психологически зрелый мужчина.
1: Ну, я почти попала.
0: Тот же Максим, да?
1: Почти попала.
0: Да. Тюбик. Кто такой Тюбик?
1: Это не очень хороший человек.
0: Так, это внешне привлекательный, но эмоционально нестабильный парень, с которым сложно строить отношения. Ну, Тюбик.
1: Все этим сказано.
0: А Скуф? Ну-ка.
1: Неприятный человек. Вот Скуф я знаю, наверное, я правильно ответила.
0: Это мужчина старше 30 лет, который немножко запустил себя, ну и, может быть, не следует каким-то новинкам и модным трендам. Не в теме, или как там сейчас говорят?
1: Ну, будем знать. Будем в теме.
0: Да. И в завершении нашего диалога еще задам вопросик. Часто мы слышим фразу вот «А вот у нас в наше время было так». Эта фраза работает как триггер для молодежи, так как, на ваш взгляд, вот правильнее? Или все-таки нам нужно еще поучиться у молодежи и за ними, наоборот, следовать где-то их трендам и успевать, чтобы им было интересно, и догонять их?
1: Нет, ну, как триггер это не звучит, потому что сейчас молодежь может и ответить, и аргументировать, почему так, и почему нужно сделать вот так лучше, а вот вы не правы. На самом деле это очень хорошо, что сейчас, ну, вот такое пошло, что можно аргументировать, вступать в диалог, и мы этому учим, никогда не сидеть и не молчать, а вот действительно высказывать свою точку зрения. Об этом говорится на всех уровнях. У нас в стране, я не знаю ни одной страны мира, в которых есть такие возможности для молодежи, которые есть у нас в Беларуси.
0: Да,
1: хочешь
0: согласна.
1: Молодежный совет? Пожалуйста. Это мост взаимодействия между молодежью и органами власти. Хочешь волонтерство, БРСМ? Пожалуйста. Студотряды? Пожалуйста. Всебелорусское народное собрание. В какой стране мира молодежь представлена в высшем органе народовластия? Но мне задали вопрос один раз на диалоговой площадке. Какие привилегии нам дает БРСМ? Товарищи, а какие привилегии должны дать, если мы сами не хотим ничего делать? Поэтому наш совет, конечно же, молодежи везде участвовать, везде активничать, не быть пассивными, не быть безучастными к своей жизни, к жизни своего учреждения, взять от места, где учишься, где ты работаешь, взять место максимум.
0: Так что, ребят, дорогая молодежь, слушайте, принимайте участие. Это очень интересно, очень развивающе и познавательно. Мария, спасибо огромное, что пришли к нам в студию. А напоследок хочется попросить вас дать совет нашей молодежи. Вот совет от вас.
1: Большое спасибо за приглашение. Совет быть активными, не быть безучастными и взять от места, где вы учитесь и работаете, максимум.
0: Спасибо. На этом наша беседа подходит к завершению. Напомню, что в гостях у нас была заместитель председателя молодежного совета при областном совете депутатов Мария Юркова. Желаем вам отличных выходных и самых смелых и креативных проектов.
1: Большое спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: А я, ребят, не прощаюсь с вами. Продолжаем вечерний эфир вместе с группой BIS. Таня, не плачь.

0: У нас рекламируются все.
1: Планируете покупку автомобиля? Специальное предложение от МТ-банка. Оформляйте кредит на новый автомобиль «Джили», «Белджи» либо другой автомобиль белорусского производства по ставке от 1,5% годовых и получайте сертификат «Беларусьнефть» или «Маланка» на 100 белорусских рублей в подарок. Акция действует до 30 июня. Успейте оставить заявку на mtbank.by или по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
3: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». Двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
4: Черная пятница! С картой «Особая» в Гиппо и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Бедро куриное 1 килограмм. Всего 8.

0: 78-50-40.
1: Управление механизации 58 в Мозыре приглашает на постоянную работу для устройства автомобильных дорог прораба, мастера, машиниста-укладчика асфальтобетона. Заработная плата от 3 500 рублей. Иногородним предоставляется жилье, полный соцпакет и медстраховка. Обращаться по телефону 8044-729-5561.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
3: А вы знали, что один гусь может спасти ваш участок? Это в прямом смысле слова. Гусь заменяет газонокосилку, контролирует рост травы. Ест то, что ему нужно, в общем-то. Предупреждает о появлении чужаков. Заметит движение первым. Все, думаю, в детстве боялись того самого одного гуся, который всегда догонял и щипался. Снижает количество вредителей. Активно ест насекомых. Помогает удалить сорняки, особенно на пустых участках. А также обеспечивает естественное удобрение, полезно для компоста. И не нужно думать, что ему есть, уезжая на выходные в гости. Ну, тема хорошая, поэтому каждому желаю по одному полезному гусю.
4: Музыка твоя.

0: Реклама на радио.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Впервые Славянский базар из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске.

0: уникальное караоке со звездой. Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью Васильковой истории.
1: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: На Гомель-ФМ на часах 18.52 у микрофона Ани Мишна. Друзья, совсем скоро пройдет праздник День независимости Республики Беларусь. И уже в эти выходные состоится праздник День молодежи. Расскажу о наших партнерах. Итак, дорогие жители Гомельщины, государственное предприятие «Мозырские молочные продукты» поздравляет вас с главным праздником – Днем независимости Республики Беларусь. В этот день наши сердца наполняются светлым чувством благодарности всем, кто подарил нам возможность жить в мирной стране, внес вклад в ее развитие. День независимости – это символ нашей стойкости, единства и любви к родной земле. Мы гордимся нашей историей, нашими традициями и, конечно, нашими людьми, трудолюбивыми, искренними и сильными. Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия.

0: На часах 18.57. 2 часа пролетело незаметно. Ирина расскажет нам маленький анонсик.
1: Хочу поделиться новостями. Глава государства Александр Лукашенко сегодня встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры стран общаются в формате тет-а-тет. Подробности в начале следующего часа, а также расскажу вам о курсах валют на сегодня.
0: Угу. Об этом позже. А мы встретимся, ребят, уже с вами в следующем часе на Гомель FM. А пока слушаем Sam Fate, Time After Time.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Горащенко. Добрый вечер. Глава государства Александр Лукашенко встретился с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран общаются в формате тет-а-тет в резиденции Владимира Путина на Валдае. В переговорной повестке актуальны вопросы белорусско-российского взаимодействия в разных сферах, реализация совместных проектов. В центре внимания также международная тематика и обстановка в регионе. У Гомельской области заключено 28 соглашений о сотрудничестве с объектами России, почти 100 между городами и районами. География сотрудничества охватывает почти всю Россию. Сделал свое выступление акцент председатель облсполкома Иван Крупко. Кроме того, отметил губернатор, важна интеграция на уровне молодежи. Ежегодно тысячи молодых людей участвуют в совместных образовательных проектах. Сегодня в Гомеле в бухте Капитанов завершился городской туристический слет «Турдрайв-2026». Победителем признана команда Гомельского колледжа торговли и услуг. Второе место у Гомельского машиностроительного колледжа. А бронза досталась команде Гомельского педагогического колледжа имени Выгодского. А теперь о курсах валюты. Доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел на торгах сегодня. $1 теперь стоит 2 рубля 88 копеек. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 22 копейки. Российский рубль немного подешевел до 3 белорусских рублей 74 копеек за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных.
6: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Черная пятница! С картой «Особая в Гиппо» и «Хамелеон» в Белмаркет. Только с 26 по 28 июня. Яйцо С2 всего 1,49 рубль за один десяток. Нектарин «Лола» 1 килограмм 6,99.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
1: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
4: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
5: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ, у микрофона Аня Мишина, на часах 19.08. А все-таки жизнь по-особенному прекрасна вечером в пятницу. На улице лето и никаких дедлайнов. А мы продолжаем вечерний эфир. В этом часть послушаем. А ведь за кропкой скрывается не конец, а начало совершенно нового от Карины Ерофеевой.

окунемся в музыкальный гипноз и звучание идеального голоса. Диджей Куба, Walk My Body. Девушках, которые не встретили еще своего человека и не чувствуют себя одиноко. Люся Чеботина по барабану.

Перенесемся мысленно в бесконечный танец. Асал Фабиан. From disco to disco. А может, не только мысленно. Этот трек напоминает, что хранить ненужные фотографии бывших не обязательно. Teddy Swims. What more can I say? А продолжает наш вечер. Трек, когда вокруг танцпол, а внутри драма. А вот как совместить, послушаем Harry Styles Dance No More.

Друзья, если вы еще не знаете, как интересно провести время в выходной, то напоминаю, что в это воскресенье пройдет праздник «День молодежи», а неделей позже отмечается День независимости Республики Беларусь. Приходите, будет много интересного, и подарки за участие тоже. А сейчас о партнерах. Итак, иностранное унитарное предприятие «Мультипак». Ищете работу или стажировку? Предприятие «Мультипак», производитель пленок «Бобс» и жесткой упаковки, приглашает на открытые вакансии лаборантов, укладчиков-упаковщиков, грузчиков, наладчиков оборудования, мастеров цеха с возможностью обучения и переподготовки на производстве. Работайте с компанией с большим опытом и улучшайте свою жизнь вместе с «Мультипак». Еще один партнер. Планы на день? Едем в «Мандарин». Нужен шопинг? Едем в «Мандарин». Хочется отдохнуть и провести время с удовольствием? Едем в «Мандарин». Торговый центр «Мандарин Плаза» – место, где каждый найдет что-то для себя. Едем в «Мандарин». Все лучшее в одном месте.

Только что буквально мы растворились в треке Алены Товстик «Ее чувства». Это невероятно красивая кинематографичная история, которая выворачивает душу наизнанку, заставляет каждого вспомнить о личном. Переключаем волну на максимум, ловите этот стильный контраст от Венокс, трек «One and One».

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: Завтра, 27 июня, в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 26, плюс 31 градус. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Все-таки лето – это прекрасный повод запланировать свадебное торжество. Так вот, пара, которые прожили вместе в браке 60 лет, дают сдельный совет. Совет от дедушки. Все уверены, пока есть любовь, есть брак. Но это только половина правды. Любовь нужна, но одной ее недостаточно. Кончается не любовь, а терпение в трудный день. Были дни, когда мы друг друга даже терпеть не могли. Даже недели, вот он описывает. Это рассказывает дедушка. Нормально. Мы никогда не принимали больших и важных решений в плохой день. Мы выбирали друг друга снова и снова, даже когда не очень хотелось. А самый главный совет – идеальных не находят. С неидеальными взрослеют бок о бок. Вот, вот так вот, друзья. Возможно, именно эти слова нужно было кому-то прямо сейчас услышать. И здорово, если именно в этот момент вы приняли решение в сторону семьи и любви. Всем добра!

Друзья, напомню, что скоро пройдут такие праздники, как День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Расскажу о наших партнерах. Итак, компания «Автогрупп». «Автогрупп» – лидер на рынке импорта авто и мото с мировых аукционов США, Европы, Кореи и Китая в Беларусь. «Автогрупп» – ваш надежный партнер в заказе авто. Сайт автогрупп.бай. Еще один партнер – IT-компания «Элитсофт». Ваш бизнес – ваши правила. «Элитсофт» превращает их в эффективное решение на базе 1С. Более 500 проектов, опытная команда и надежная поддержка. «Элитсофт», когда технологии помогают бизнесу. Подробности на elitsoft.by.

Итак, друзья, новое исследование доказывает, прям не показывает, а доказывает, что воспитывать дочь гораздо стрессовее, чем сына. Общение с дочерьми эмоционально насыщеннее и требует постоянной поддержки, а чувство эмоционального истощения к концу недели возникает в два раза чаще. А также школьные переживания дочерей требуют

0: «Вечер на Гумилев» представляет компания «Автосеть».
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Гомель ФМ на часах 19:52 у микрофона Аня Мишна. Друзья, напомню о наших партнерах предстоящих праздников. Это День молодежи и День независимости Республики Беларусь. Итак, о партнерах. Доставка пиццы и суши раз-два. Раз – вкусно, два – быстро. Раз-два – это доставка не только пиццы и суши. Заходи на сайт раз2.бай и выбирай то, что тебе по душе сегодня. Номер телефона 7313. Еще один партнер – бар «Спички». Лучшее место, чтобы собраться большой компанией. Выгодные акции каждый день. А ко дню рождения – подарок и скидка 5% на предзаказ. Ждем на Речицкой 1А1 напротив торгового центра «Секрет».

0: часах 19:58. 3 часа прошли незаметно. Ирина расскажет маленький анонс.
1: Да, уже спешу, бегу, чтобы поделиться с вами новостями. В Гомельском государственном университете имени Франциска Скорина состоялся международный телемост, приуроченный ко Дню молодежи и студенчества. Об этом совсем скоро. А также хочу напомнить, что в Беларуси подорожало топливо. И сколько стоит отдать за 1 литр, узнаете совсем скоро.
0: Друзья, а я прощаюсь с вами до воскресенья. Встретимся на Гомеле FM в 14:00. Желаю всем отличных выходных, окунуться в настоящий летний вайб. Только не забывайте везде брать с собой водичку и панаму, будет жарко. А пока послушаем Мону с треком «Космос», где строки наполнены глубокой нежностью и чувствами.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Хотите устроить себе незабываемый праздник на природе? Для любителей гриля идеальный выбор колбаски. Чоризо для гриля. Чиптолле с томатом и зеленью. Насыщенный аромат. Сочность, неповторимый вкус и гарантия высокого качества продукции. Магазины Жлобинского мясокомбината. Мы ждем вас с нетерпением.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Добрый вечер. Товарооборот Беларуси и России по продовольственным товарам за годы проведения форума регионов вырос в 2 раза. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов на пленарном заседании 13-го форума регионов Беларуси и России. По его словам, белорусская сельхозпродукция поставляется в 76 регионов Российской Федерации и увозится из 70 регионов. При этом вопрос о торговле происходит взаимодополнение. В Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины состоялся международный телемост, приуроченный ко Дню молодежи и студенчества. Встреча прошла между молодыми людьми из Гомельской и Брянской областей в рамках фестиваля дружбы народов «Славянское единство». Одной из тем стала проблема сохранения исторической правды. С завтрашнего дня начинается прием документов в вузы для поступающих на условиях целевой подготовки. Внутренние вступительные испытания пройдут с 4 по 10 июля, а зачисление завершится к 12 июля. Для участия в конкурсе на целевые места абитуриенту необходимо заключить договор о целевой подготовке с организацией заказчика. Ознакомиться подробнее с информацией можно на сайте Белорусского телеграфного агентства. И еще одна информация напоследок. В Беларуси подорожало топливо традиционно на 1 копейку. Теперь за литр 92-го бензина придется отдать 2 рубля 58 копеек. Литр 95-го бензина и дизельного топлива стоит 2 рубля 68 копеек. А 98-го бензина 2 рубля 90 копеек. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Опять встать?
5: А, куда?
6: Зачем?
5: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
8: Тяжело просыпаетесь?
9: Да еще 5 минут еще.
8: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Елена Лисун. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: На пленарном заседании 13-го форума регионов Беларуси и России рассмотрели вопросы формирования устойчивых торговых отношений, выстраивания экономической безопасности союзного государства и создания благоприятного климата для сотрудничества. На примере отдельных областей показали возможности интеграции двух стран. Лучшим подтверждением того, что форум регионов Беларуси и России прошел для юго-восточного региона с положительным эффектом, являются цифры. Предприятия Гомельщины подписали с российскими партнерами документы коммерческого характера на сумму около 2 миллиардов российских рублей. С рабочим визитом Добрушский район посетил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Игорь Дорофейчик. Гость принял участие в заседании районного исполнительного комитета, на котором рассматривался вопрос использования мелиоративных земель. Игорь Дорофейчик рассказал о новшествах законодательства в этой сфере и новых подходах к оценке выполненных работ, а также ознакомился с темпами и качеством строящихся в районе профилакториев для телят.
1: Местное время.
2: Мясоперерабатывающее предприятие Жлобинского района представляет свою продукцию на международной выставке в Китае. Подробностями поделится наша коллега Татьяна Скобелева.
3: Предприятие принимает участие в 9-й международной выставке «Экспо Китай-Евразия», которая проходит в городе Урумчи. Масштабное мероприятие объединило 1800 предприятий и компаний из 50 стран мира. Жлобин представляет полуфабрикаты из говядины, которые пользуются спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В рамках деловой программы выставки предусмотрены встречи в формате один к одному, позволяющие китайским и иностранным предприятиям обмениваться опытом и налаживать новые контакты.
1: Местное время.
2: Третий трудовой семестр в Гомельской области в самом разгаре. О том, как он проходит в Лоевском районе, расскажет наша коллега Светлана Кулиш.
4: На этой неделе открыл летний сезон экологический студенческий отряд «Экотворцы», действующий на базе Лоевского лесхоза. В его состав вошли 10 человек. Командир, совершеннолетний учащийся педколледжа, и школьники, для которых этот трудовой опыт стал первой серьезной проверкой собственных сил. Ребята занимаются уходом за зелеными насаждениями в дендропарке, прополкой и поливом растений. Их рабочий период продлится до 6 июля. Боец Илья Игнатенко в студотрядовском движении принимает участие впервые. Как рассказал юноша, для него это совершенно новый опыт, позволяющий провести летние каникулы с пользой.
1: Местное время.
2: В Корме прошел районный чемпионат по мини-футболу среди юношей 2011 года рождения. За футбольными баталиями юных спортсменов наблюдала наша коллега из Кормянского района Ангелина Ларченко.
5: Турнир объединил талантливых и целеустремленных спортсменов, которые на протяжении соревнований демонстрировали высокий уровень подготовки. На игровой площадке с первых минут развернулась напряженная борьба. Все футболисты показали настойчивость и упорство в достижении цели. По итогам чемпионата третье место заняла команда детско-юношеской спортивной школы. Серебряными призерами стали футболисты средней школы номер 1 городского поселка Корма. Победителем турнира и обладателем чемпионского титула стала команда гимназии городского поселка Корма имени Николая Афанасьевича Михайлашева. Завершился чемпионат торжественной церемонии награждения. Победители и призеры получили заслуженные награды, а все участники – ценный игровой опыт, яркие эмоции и дополнительную мотивацию для дальнейшего совершенствования спортивного мастерства.
1: Местное время.
2: Гомель-облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. В регионе объявлен оранжевый уровень опасности. Днем 28 июня на большей части территории Гомельской области ожидается повышение температуры воздуха до 31-34 градусов со знаком «плюс», а местами до 35-36 градусов. Не забывайте о правилах безопасности в жаркую погоду. На этом у меня все. С вами была Елена Лисун. Вы слушали «Местное время».
1: Местное время.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Свято-Мікоївський мужчинський монастир у Гомелі – це комплекс з двома храмами – святителя Миколая Чудотворця і праподобного Діонісія Радонежського. Мікоївський храм був побудований у 1904 році, а перші послушники поселилися тут у 1994. Святыня монастыра з'являється чудотворный спіс Козельщанской иконы Божьей Матери. У 2007 году сюди была перевезена частица мощей святителя Миколая. Недалеко от монастыра находится домовый храм-музей у гонор собора усіх белорусских святых. Это уникальная простора. Тут здійсняють службы, проводят лекции, экскурсии и навод майстер-классы, долучаючи людей до богатой белорусской духовной традиции. Музейная экспозиция налічує каля 1000 экспонатов. Основу коллекции складают иконы, книги, нумизматичная и археологичная коллекции, а так само храмовые речи. Тут можно познакомиться с историей развития религийного живопису и иконографии на территории Беларуси. Доведаться про духовный символизм православного храма.
1: Легкое подорожье.
2: У молитвенной зале размещается выстава стародавних образов. Это уникальный сбор творов церковного мастерства от 16 до 20 стагодзяў. Тут представлены шедевры национальной иконографии, яны адлюстровывают богатую историю развития церковного мастерства на территории Беларуси. Особливое место у храме занял в образ святых роўнаапостольных Мефодия и Кирилла. Так само тут представлены факсимильные выдания рукописных 11-18 и стародрукованных книг 17-19 стагоддзяў. Сярод их Трыадыён 1664 года, Псалтыр 1652, да и факсимильные выдания Евангелие Ефросинии Полоцкой и буквар мовы славянской Мялетия Смотрыцкого. Акрамя того, музейная экспозиция включает коллекцию нательных крыжов и упрыгоживаний эпохи Киевской Руси. Это 11-12 стагоддзі. Образы складни, лампады, кадила, подсвечники и вянцы 18-19 стагоддзяў. Добраться сюды будет нескладано. От вокзала можно доехать на автобусах под номерами 16, 15, 11, 8 и 6. И троллейбусами под номерами 10-19. До припынку Никольская церква. Усім легкого подорожья.
1: Легкое подорожье.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «27 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
2: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
3: «Белавтомаркет».
4: Продажа авто.
3: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
3: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Мы находимся по адресу: город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Беспокойтесь за близких, которые живут далеко от вас? Их телефон молчит, а в голове уже крутятся тревожные мысли. Белорусские специалисты решили эту проблему, разработав приложение «Яок». Принцип прост. Пользователь дважды в день, утром и вечером, нажимает в приложении кнопку «Я в порядке». Если отметка не появляется вовремя, доверенное лицо получает уведомление по СМС, пушу или email. Приложение запустится даже на старом смартфоне, справится со слабым интернетом. А если связь пропадет, отправит СМС. Попросите близкого установить его и указать ваш номер или почту для уведомлений. Это решение идеально подходит для пожилых родителей, живущих отдельно, одиноких людей, которым важно, чтобы кто-то был на связи, людей с хроническими заболеваниями, соседей или соцработников, присматривающих за пожилыми людьми.
1: Техноджунгли.
2: Самое главное, базовый функционал приложения Яок полностью бесплатный. Никаких сложных настроек, никаких лишних данных, только спокойствие для вас обоих. Спокойствие за близких без лишних хлопот, а расстояние больше не станет преградой для вашей заботы. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техноджунгли.
3: Музыка твоей страны.

Школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Обручальные кольца лучше покупать в Диаманте. Почему? Потому что в Диаманте огромный выбор. Скидки до 72% и розыгрыш сказочных подарков среди покупателей. Ваша идеальная пара ждет вас в Диаманте. Срок проведения акции по 30 июня 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 375-29-689-77-78.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Галаченко. Здравствуйте. В Беларуси утверждены новые профессиональные стандарты в сфере связи, а именно техническая поддержка абонентов оператора электросвязи, а также техническая эксплуатация и ремонт радиотелевизионного оборудования. Ознакомиться подробнее с информацией можно на сайте Белорусского телеграфного агентства. 32-й Минский международный кинофестиваль «Листопад» пройдет с 30 октября по 6 ноября. Он будет включать в себя 8 конкурсных показов и многочисленные внеконкурсные мероприятия. Прием заявок для участия продлится по 31 июля. Порядок и условия участия можно узнать на сайте Министерства культуры. Жители Гомеля приглашают принять участие в профилактическом мероприятии, направленном на защиту личного имущества. В эту субботу с 10 до 13.00 на площадке по улице Советской, 60, сотрудники милиции проведут регистрацию велосипедов. Поставить на учет можно как недавно приобретенный, так и уже эксплуатируемый транспорт. По завершении процедуры владельцу выдадут специальную наклейку, которую необходимо разместить на велосипеде. С наступлением тепла освод перешел на усиленный режим работы, поскольку многие в эти дни выбирают отдых у воды. Спасатели напоминают не оставлять детей без присмотра водоемов, избегать купания в незнакомых местах, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заплывать за буйки. В случае возникновения чрезвычайной ситуации гражданам рекомендуется немедленно звонить по номеру 112. Это все новости к этому часу. Ирина Галаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Радио «Гомель ФМ» и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: Доброго вечера всем меломанам и любителям музыки. В эфире «Электроника без границ». Меня зовут Артем Горский, и у меня в гостях человек, на чьих выступлениях я бывал еще тогда, когда начинал свой путь в качестве диджея. Диджей, чьи заслуги можно перечислять долго, легендарный Слава Анкл. Добрый вечер, Вячеслав.
1: Привет, Артем. Привет, студия. Спасибо за такие добрые, хорошие слова.
0: Это правда все.
1: Ну, я не сомневаюсь, что это правда. Я уверен даже, что ты говоришь правду.
0: Расскажите нам, пожалуйста, что за микс мы сейчас будем слушать вообще, когда он был записан, чем примечателен и чьи треки в нем будут звучать?
1: Ну, на самом деле, достаточно эксклюзивный микс сейчас звучит. Он был записан в далеком 2009 году. То есть это достаточно андеграундная музыка была, особенно для тех времен, для того формата музыки, которая играла в клубах. Вот. Но это был достаточно эксклюзивный формат. Мне захотелось, я почему и дал его сегодня вам, чтобы люди смогли послушать то,
0: как,
1: чего
0: как
1: они ранее не слышали. Ну, типа того, да, как это было.
0: Вот. Супер, спасибо. А какие-то, может быть, артисты, может быть, вы помните?
1: Слушай, сейчас вдруг ломать голову не буду, то дальше там Марк Рамбой будет, по-моему, Фаник будет. Вот, еще кто-то, сейчас не помню уже, честно говоря, но...
0: Именитые артисты.
1: Ну, в общем, да, то есть, как бы... Хотя несколько будет достаточно очень-очень андеграундных исполнителей, музыкантов.
0: Звучание вкусное, приятное. Тут с этим сложно спорить вообще. Первый вопрос, который я хотел бы вообще вам задать, и ответ на который мне интересно было бы услышать. Какая вечеринка для вас была самой запоминающейся? Почему она была такой? И что вы можете о ней рассказать?
1: Ты больше интересуешься про вечеринку или про мое выступление? Ой, или про
0: именно ваше выступление.
1: Ну, на самом деле... Выделить, ну, могу выделить только, не только, вернее, а Global Gathering, естественно, два выступления, когда ты выступаешь на сцене вместе с именитыми музыкантами, артистами, там, с Тиесто или с Ричи Хоутином. Вот.
0: Мировыми легендами. Очень,
1: ну да, то есть как бы огромное количество выступлений на Казантипе запомнились, на огромной площадке. Вот. А очень было хорошее выступление. Сейчас не вспомню, какой год. Если ты знаешь такой фестиваль Sensation White.
0: Конечно.
1: Вот это мировой фест. И в Ростове-на-Дону было препати. Вот, я выступал там, по-моему, с Пол Карл Брюнером. Вот. И это было очень масштабное выступление. И самое смешное было, что я забыл про то, что это White Party, и единственный человек, кто был в черной майке, это был я. Вот было тысяч, может, 10 людей на этом мероприятии. Это был огромный open-air, но единственный я был в черной майке.
0: Каково вообще было выделяться настолько?
1: Ну,
0: некомфортно. Был какой-то дискомфорт?
1: Нет, мне было все равно. Я единственное, у какой-то девочки знакомой взял, у нее был белый платок, я его на плечи накинул, на шею завязал, что-то типа белое, и все. Вот. Ну, такое было. Но мне больше запоминается сама отдача от людей, сама атмосфера, ну и, естественно, как оформлена сцена и какой стоит звук на сцене. Вот.
0: Именно, ну, естественно, мониторинг диджея.
1: Мониторинг, да. То есть, конечно, лучшее, где это был мониторинг, это был Global Gathering. Особенно вот тот, где выступал с Ричи Хоутином. Это был такой звук, что просто... Даже, наверное, если бы ни одного человека не было на танцполе, мне было бы все равно, потому что я получил удовольствие от этой музыки, от этого звучания.
0: Класс.
1: Было.
0: А если говорить о какой-нибудь ламповой вечеринке, уютной, по уютности, что было для вас топ-1?
1: Ой, очень много было хороших вечеринок в Минске, когда жил. Был чиллаут-кафе было заведение.
0: Помню такое.
1: И терраса барбекю.
0: Тоже.
1: И вот там это было как домашние мероприятия. Очень были приятные. Назывались «Славный понедельник», где я приходил, становился, играл. Но я играл очень мягкую музыку, спокойную. И приходили очень огромное большое количество друзей, которые просто тусовались, общались. Это было вечернее мероприятие. Было вот такие домашние, да, очень хорошие были. Вот. Были еще P14. «Палата номер 14». Это записывался видеоподкаст. Да, это было тоже и в квартире делали, и там же на террасе барбекю записывали. Это было очень интересно. Это душевно, очень душевно было.
0: Хорошо. Вот.
1: Ну, и еще самое главное. Естественно, самые... Буквально, кстати, с моим компаньоном по этажу, с Юрой, мы были на рыбалке, разговаривали. И, естественно, вспоминали вечеринки, которые были в баре «Этаж». Вот. Ну, там душа была вообще.
0: Конечно, просто. Вы вложили туда всю душу.
1: Да.
0: Понимаю. Что вам больше по душе и ближе? Большие фестивали или уютные камерные вечеринки ламповые?
1: Сложно очень ответить.
0: Или
1: очень,
0: все от настроения?
1: Очень сложно ответить. Нет, самое главное, ты знаешь, я уже говорил многим, мне я иногда могу видеть 5-10 человек на танцполе, которые кайфуют именно от того формата, от той подачи, от того интереса к музыке, которую я играю. И мне достаточно этих 10 человек, чем когда я вижу, а бывало такое, когда я играл на больших мероприятиях, и я понимал, что людям вообще все равно. Им главное, чтобы просто был бит барабана, там бас-линия шла, и все. И ты понимаешь, что им без разницы, что ты включишь. И вот в эти моменты, да, ты играешь, но это все не то, не для души.
0: Поэтому... Да, иногда 5 человек, 5-10 человек могут сильнее зарядить
1: конечно.
0: Тебя, нежели несколько сотен или тысяч человек.
1: Ты сам это знаешь,
0: да,
1: потому
0: конечно.
1: Что ты проходишь эту школу. Вот. Да.
0: Хотел бы узнать ваше мнение по поводу больших фестивалей. Почему как будто бы время больших фестивалей прошло в нашей стране? И что, как популяризировать обратно подобные мероприятия, либо что нужно сделать для того, чтобы их проходило больше? Чего не хватает?
1: Ты знаешь, мы опять-таки с тобой много уже об этом говорили, и я задумывался. Я думал, что есть какая-то очень причина там именно в формате музыки, в формате всего, но за последнее время, скажем так, находясь в долгосрочном отпуске, у меня было время, я поинтересовался вообще, что происходит в мире, вообще в концертной, мире. В музыкальной, в шоу-бизнесе. И когда я увидел, что просто огромное количество звезд, поп-звезд, отменяют концерты из-за того, что не продаются билеты, из-за того, что не идут люди, я понял, что это проблема не совсем...
0: Не нашего региона.
1: Именно региона и формата музыки. А вообще это проблема того, что люди на сегодняшний день живут в интернете. И поэтому реальное выступление каких-то артистов или ценность музыки, она упала. Потому что она очень доступна на любых площадках. Вот. И все. А что там делают другие уже это? Ну и плюс, конечно, да, я не хочу говорить плохо о нынешних музыкантах, артистах, но халява. Люди не делают и не дают то, что, за что им платят деньги. Вот. Включая фонограммы, включая все остальное. Ну, а бы какое отношение? А это по чуть-чуть и складывается на то, что люди перестают верить в рейвы, в большие мероприятия, в концерты и так далее и тому подобное.
0: Вот как раз, к слову, вы, получается, о профессионализме говорите, что как будто бы людям не хватает чуть профессионализма вот этого трушного, диджейского, или какой-то настоящести?
1: Не хватает...
0: Артистов,
1: именно,
0: я про артистов?
1: Именно про артистов, да, то есть не хватает восприятия, что они хотят, чтобы люди пришли на их концерт, назовем
0: усилий,
1: это так,
0: мало
1: бесплатно
0: усилий.
1: Даже. Mm-hmm. Вот если они бы выступали бесплатно, лишь бы отдавали творчеству. Вот. А ты знаешь, я как-то общался с одним диджеем, не буду называть его имя, с гомельским, и он мне сказал, мы заговорили про что-то с ним про это, он мне говорит, слушайте, он со мной на вы разговаривал, он молодой, вот, он говорит, Вячеслав, слушайте, ну ваше там желание донести что-то новое, желание показать свое творчество, да, это все круто, но на самом деле, если мне подойдут и дадут 20 рублей и закажут песню, я это сделаю, потому что для меня деньги важнее, чем это. Вот это был ответ одного из гомельских диджеев. Вот.
0: Я надеюсь, не все диджеи такие.
1: Я вообще не надеюсь. Я просто уже не обращаю... Ну, не то, что не обращаю внимания, а понимаю, что все есть. И продажные диджеи были, и песни заказывали. Это было и в 90-х, и в 2000-х.
0: Есть вот. Сейчас, конечно.
1: Вот. И сейчас, наверное, есть. Я уже очень давно никуда не выбирался.
0: Как раз я вспомнил одну ситуацию. Недавно читал пост в Инстаграме. И... услышал, что там некоторые мировые артисты выступают под фонограмму. То есть они играют заранее записанные сеты.
1: Ну, да.
0: И я слышал, что многие фестивали требуют, чтобы диджеи играли заранее записанные сеты, так как они прописывают под это световое шоу, какое-то пиротехническое шоу. Что вы думаете вообще по этому поводу? Как вы относитесь к таким сетам? И думаете, насколько близко к правде то, что я озвучил сейчас?
1: Сложно что-то сказать прямо вот так. Такой вопрос, на который долго подумать надо бы, не мешало бы. Вот. Ну, а от себя могу сказать, что если бы мне предложили бы выступить с заготовленным сетом, просто включить диск, и это я бы отказался.
0: Неважно, какой величины это фестиваль.
1: Мне все равно. Я тебе скажу, один раз я видел своими глазами, если ты знаешь такого музыканта Green Velvet...
0: Конечно, Lava Land.
1: Вот. На Global Gathering в одной стране я видел, когда он играл, прям включил диск, и он просто стоял, махал руками и делал вид, что он выступает, типа играет там. Нет, он даже не заморачивался, он даже ручки фейдера не трогал, он просто стоял на это, играл заготовленный микс. Вот. И я обратил внимание, огромное количество людей просто уходили с танцпола, где он играл. В эти моменты я прямо смотрел внимательно, а это был, наверное, где-то 2006-2007 год. Даже в те времена люди видели это и такие, типа, что происходит? А он что, не
0: Почему?
1: Играет? То есть, диск мы могли и дома
0: настолько
1: послушать.
0: Настолько ему все равно.
1: Вот. Не знаю, за него я не могу ничего ответить, поэтому...
0: Вот я как раз слышал о некоторых артистах именно такого уровня, прям суперзвезд.
1: Что мы можем за них сказать?
0: Да,
1: они звезды.
0: Да, понимаю. Кто мы
1: свои
0: такие,
1: звезды.
0: Кто мы такие, чтобы их осуждать? Что ж,
1: я тебе скажу, что у меня была очень забавная история, никто не верит, но так и было.
0: Давайте
1: это
0: узнаем.
1: Был Global Gathering. Может быть, музыку и потом вернемся? Или...
0: Давайте услышим
1: историю,
0: да,
1: расскажу,
0: и потом послушаем.
1: Постараюсь коротко это. Это был Global Gathering, это как раз было то выступление, где выступал Тиесто и бэкстейдж. То есть, естественно, всех диджеев, всех артистов. Там есть, типа, кафешечка была за сценой. И там все музыканты между собой общались, разговаривали, все. И тут пришел организатор, который сказал... А это наш организатор, который сказал, типа, ребят, надо освободить площадку, сейчас приедет Тиесто, он хочет покушать, и вот не могли бы вы покинуть помещение? И я включил звезду, назовем это так. Я сказал, слышишь, чувак, мы ровно такие же люди в лайнапе, мы ровно такие же выступающие здесь.
0: Артисты.
1: Вот, да, пусть гонорар у Тиеста будет намного больше, чем у нас, но извини меня, нет. Если Тиеста хочет покушать отдельно, накройте ему в автомобиле в каком-нибудь или еще где-то там, поставьте ему отдельную палатку. Я говорю, ну, это свинство, я говорю, прям реально свинство выгонять других музыкантов, других артистов. То есть, как бы, и поэтому он... На что на самом деле организатор не стал противиться. Вот. Он, ну, я думаю, он на меня разозлился, но...
0: А по итогу Тиесто кушал в этом помещении?
1: Я не видел его. Потом мы сидели еще где-то минут 30-40. Вот, а потом у меня было выступление, я ушел выступать, и что там дальше происходило, не знаю.
0: Интересная история. Я не знаю, как поступил бы в такой ситуации.
1: Ну, мне стало, знаешь, не столько даже за себя, не за себя понятно, то есть, я просто начал смотреть на людей, которые другие выступали, играли, и там были хорошие музыканты, и зарубежные, и наши. И все такие в непонятке, все. И тут
0: как-то
1: такое,
0: неудобненько вышло.
1: Думаю, может, просто потому, что я старший их всех, и поэтому я такой, типа, а почему мне не спасать пацанов? Да, вот включу я папу. Вот так, дядя.
0: Это круто.
1: Я же анкл пойду. Вот такая была история.
0: Шикарная история, спасибо.
1: Давай немножко музыки.
0: Да, предлагаю нашим слушателям немножечко погрузиться в музыку. Электроника без границ. Включай, чувствуй, путешествуй.

0: Наш эфир продолжается, и я напоминаю, сегодня в нашей уютной студии я, Артем Горский, пионер отечественного диджеинга, Слава Анкл.
1: Комсомолец.
0: Да. Вячеслав, расскажите, пожалуйста, у вас была какая-то история, связанная с этим миксом, вы мне говорили до эфира.
1: Ну,
0: может быть, поделитесь ею с нами,
1: ну, не знаю, со слушателями? Я думаю... если тебе это было интересно, эта история, и звукорежиссеру, то тогда поделюсь. Ну, вообще, это, я же говорю, это микс записан в 2009 году, в то время, когда я играл практически очень быстро, очень жесткую музыку. И это было или электро, или это был прогрессив, или это было техно в большой скорости 130, а эта музыка лежала у меня папочками, и я ее просто дома слушал. Вот. Ну и в одну прекрасную ночь, когда у меня дома не ладились дела с моей женой бывшей, вот, произошел конфликт, дело шло, в принципе, к расставанию, я проснулся в 3 часа ночи в каком-то жестко подавленном состоянии, встал такой, спать не спится, что делать? Подошел, включил аппаратуру и думаю, дай-ка я вот запишу, сделаю такой микс, такого формата, в такой скорости. Вот. Без каких-либо там подготовок, еще чего-то. Лайвом сыграл его. Вот. Мне полегчало. Настроение вроде как и норм, и спать вроде захотелось. Вот. А на следующее утро я послушал его и понял, что это был очень удачный микс. Вот. Хотя для меня он достаточно такой депресняковый, особенно в те времена. Вот. И я его назвал, я же рассказывал, что я его назвал «Паранойя». Вот. Но потом, спустя какие-то время, какие-то года, думаю, не надо паранойя, пусть он будет позитив-микс. Ну и вот он у меня
0: как
1: идет
0: корабль,
1: как позитив-микс. Да, то есть как бы... Вот. Ну, жизнь идет, жизнь меняется, и уже вот такого плана музыка, она, в принципе, достаточно мейнстрим, то есть сейчас слушательно не такая андеграундная, как это было в те года. Да, потому что, в принципе, все меняется.
0: На самом деле, я бы даже не сказал, что он какой-то меланхоличный или депрессивный.
1: Мы очень много пока разговаривали, проиграли там, да, прям таких треков.
0: Немножечко
1: было,
0: упустили.
1: Да. Вот.
0: Согласен, ну, ничего, наверное, страшного. Отличная история. В очередной раз показывает нам, что музыка бывает шикарным терапевтом,
1: да,
0: и может лечить душевные раны.
1: Да.
0: Вопрос
1: для
0: вас. Ты
1: как доктор Абалит сказал.
0: Да. Музыкальный доктор.
1: Да.
0: У меня есть такой для вас вопрос. 3 главных навыка диджея или 3 навыка, которыми должен обладать человек, который хотел бы стать диджеем, которые могут ему помочь в этом деле?
1: Быть собой. Первое.
0: Первое — быть собой.
1: Иметь свой стиль, иметь свое видение. Как-то, когда только-только-только я начинал диджейство, пробовал это. Не буду врать сейчас. Кто-то из именитых музыкантов, диджеев, мне сказали, слушай, если то, что ты делаешь, будут сравнивать с другим музыкантом или другим диджеем, вот типа, а что играет этот? А он играет как вот тот. То он говорит, тогда грош тебе цена. А если говорят, Слава Анкл, это вот есть такое направление музыки, вот такой есть стиль, и кто похож? Ну, нет так. То есть, как бы, вот тогда в этом есть очень высокая цена. Вот.
0: И еще один.
1: И еще один, но, опять-таки, наверное, надо быть... Это все крутится возле одного, надо быть честным, не надо метаться, не надо смотреть на других, не надо подсматривать. То есть, как если раньше я слышал, там кто-то там топы продаж, там, или какие-то там еще что-то скачивали, покупали и играли. Нет, надо тратить время, надо отдавать себя, надо не жалеть время, не жалеть своих сил на то, чтобы выбирать. Да, и у меня было такое, что я могу ночь вот просто отслушивать музыку и купить 2-3 трека из этого всего. То есть, а когда винил был, это еще скрупулезнее было. Потому что когда ты платишь за пластинку там 12 евро, вот, то уже хочется, чтобы эта пластинка была вау, винил. Поэтому очень сильно приходилось отслушивать, отслеживать. Вот. Ну, наверное, это основное для творчества именно диджея. Иметь свой вкус, свое лицо.
0: Не отнять, не прибавить. Отличный, отличный ответ. Хочется еще уточнить, а не считаете ли это большой проблемой современности, излишки вариантов для выбора в плане музыки? Количество музыки, если раньше ее было меньше, возможностей купить ее было меньше, люди более тщательно подходили к выбору, а сейчас ты можешь найти треки, где-то скачать, у кого-то попросить, где-то зашазамить. Не делает ли это выступление некоторых диджеев более фастфудными или вообще в целом
1: делает индустрию? Естественно, делает. Ну, ты задал вопрос, и ты сам ответил. То есть, как бы, от того, что есть много чего... Слушай, ну, на самом деле, давай так перейдем немножко в аллегорическую форму. Есть очень много ресторанов, есть очень много кафе, есть очень много заведений. И все зависит от того человека, что он хочет. Или он идет кушает фастфуд, или он идет специально, едет на другой конец города, чтобы скушать вкусный стейк. Или кому-то все равно. Если кто-то пьет... не знаю, на радио можно говорить, кто-то, кому-то за счастье пиво и водка, а кто-то хочет хороший коньяк или очень хорошее дорогое вино. Я не знаю, это не реклама, в принципе, это просто сравнение. Вот, это дело выбора каждого человека. И вот я сейчас планирую записать в ближайшие дни видеоподкаст, а в формате такого минимал дип, такой вот в небольшой скорости это. И вот я тебе скажу, что я потратил 4 ночи полностью отслушивая, компилируя, выбирая треки, и я сумел выбрать только 20 треков.
0: Это вот. Нормально?
1: То есть просто поэтому, ну, кто как хочет, так и делает.
0: Своим ученикам и вообще молодым ребятам-диджеям я всегда говорю, что нужно более тщательно подходить к вопросам компиляции, к отбору материала в свои миксы. Я не говорю про выступления, а скорее больше про какие-то истории записи, миксов, то, что останется на какое-то длительное время. И я всегда их учу, что нужно... супер тщательно это делать, потому что сделать легко, просто и на отвали может каждый, а если ты сделаешь это круто и качественно, то твой материал может пройти через года и звучать актуально через 5-10 лет. Я отношусь к этому очень серьезно, отбираю треки, могу по полгода, по году собирать какой-то определенный микс треки и только потом записывать. И такие миксы я сам иногда переслушиваю свои работы. Недавно слушал микс, который записывал в 2006 году. Ой, в 2016. И он по-прежнему звучит круто, актуально и качественно. И я думаю про себя, значит, я хорошо проделал домашнюю работу.
1: Полностью тебя понимаю, полностью тебя поддерживаю, потому что у меня-то, в принципе, набор миксов, там, я не знаю, там, может, штук 60. Вот. И я некоторые включаю, и когда я слышу там откровенную, ну, некачество, лажу назовем это так, и я сам себе такой думаю, блин, чувак, ну зачем ты так? Ну вот это неправильно. Мне самому перед собой стыдно.
0: Я понимаю, чего.
1: Вот именно стыдно самому перед собой за это. И поэтому, да, очень старательно.
0: Иногда бывает так, нужно что-то на скорую руку сделать и отдать быстро. Иногда условия какие-то обязывают сделать это супер быстро. И ты такой, вот сделал, отдал. А потом
1: переслушаешь. Слава богу, у меня не было такого.
0: У меня бывает
1: иногда. Я никогда не делал, потому что надо было. Нет, то были, когда меня просили какие-то определенные лейблы, надо было прислать, чтобы их там проиграло. Но все равно я тогда... к этому подходил не за день, за два. То есть я старался подготовиться.
0: Хорошо, давайте вернемся к прослушиванию вашего микса. Электроника без границ. Гомель FM. Погнали.

0: Наше музыкальное путешествие продолжается. У нас в гостях Слава Анкл, и сегодня мы говорим о клубной культуре и различных ее составляющих. Слава, как вы считаете, чего не хватает нашей местности для того, чтобы люди еще больше увлекались электронной музыкой? Им хотелось погружаться в эту культуру, узнавать что-то новое для себя, как-то себя прокачивать?
1: Ну, я бы, наверное, убрал бы слова нашей местности. Вот. Эта местность везде одинаковая, в принципе, везде люди одинаковые.
0: Это понятно, вот. Я не спорю с этим.
1: То, что, ну, поэтому местность убираем. Вообще, чтобы делать, и что для этого нужно делать? Да ничего, надо просто делать какие-то мероприятия, делать какие-то вечеринки, давать что-то интересное, вкусное в плане музыкального формата. Вот. И подходить к вопросу действительно, если как организаторам, чтобы это было все хорошо, чтобы это был хороший звук, чтобы это был хороший свет, чтобы это было все качественное. Вот. Потому что когда я бывал на некоторых мероприятиях, когда люди танцуют, скажем, грубо там под радио, под непонятный какой-то звук, вот, то, естественно, и вкуса, и внутренних ощущений нет, не остается ничего. Они вышли, и у них в голове свистит, у них внутри все болит, и никакого позитива они не вынесли из-за этого. Вот. Или громкость очень маленькая, или наоборот, громкость какая-то сумасшедшая. Ну, вот, когда действительно не слышишь музыки, а просто слышишь бас и
0: шум.
1: Шум, да, музыкальный шум. Вот, это очень важный момент. Плюс, это в твою сторону, опять-таки, мы уже обсуждали, лайнапы должны быть все-таки очень составлены, интересные лайнапы. Потому что я иногда смотрю, ни в коей мере...
0: Я понимаю, о чем.
1: Я говорю, как
0: я
1: есть.
0: Я с вами согласен,
1: вот.
0: Я с вами полностью согласен.
1: Когда на мероприятии в ночь играет 10 диджеев, во-первых, сами диджеи не могут показать ничего интересного, а ты-то точно знаешь, что да. Чтобы хорошо что-то сделать, надо как минимум полтора часа. А чем больше, тем лучше. Тогда ты сможешь показать свое творчество. Вот. И плюс, не знаю, как это сказать, смотришь в наш город, и ты видишь, играет сегодня в том месте этот, через неделю в другом месте опять этот, потом еще неделя тот. Вот. И я сейчас это говорю, и я сейчас подумал, что на самом деле получается так, я мало сейчас играю в Гомеле, то есть как бы, вот. И типа как будто бы я и... А что-то мне бы чаще светиться. Нет, просто ответ на вопрос.

0: Эксклюзивность. Эксклюзивность людей должна быть.
1: Хорошо, хорошо.
0: Эксклюзивность мероприятий.
1: Ответ ваш принят.
0: Артем, не в камере. Я тебе уже примерно об этом говорил раньше. Но мы сейчас в эфире об этом.
1: Да. И я с вами полностью согласен. На самом деле. У меня есть еще один немножко личный, наверное, вопрос. Как вы считаете?
0: Выключи микрофон.
1: Все ли ваши творческие цели, которые вы себе когда-то ставили, были выполнены? Или вы еще каким-то идете к выполнению каких-то? Хотите какие-то закрыть, может быть?
0: Я, наверное, очень странный чувачок. Я никогда не ставил целей. Я вот живу здесь и сейчас. С какими-то мыслями. Вот. И вот сейчас маленькая история такая. Это был 2012 год. Я приехал выступать в «Авеню». Mm-hmm. Еще в то время было в Гомеле-Авеню. Mm-hmm. Про этаж, про бар не было вообще мыслей никаких. И подошел ко мне один знакомый и говорит: «Слав, говорит, мне сегодня, говорит, приснилось, что в ближайшее время...» Даже вспомнил, кто. Есть такой парень, Стас Куровский. Я думаю, все гомельские люди слышат.
1: Привет ему.
0: Вот, да, привет ему. Вот, он сейчас живет в Праге. Но не об этом суть. И он мне говорит: мне приснилось, что ты владелец бара. Он говорит: а как правило, мои сны вещи. Это был 2012 год. Я такой говорю: слушай, Стас, круто, спасибо. Я твои слова учту. И что ты думаешь? В 2014 году открывается заведение под названием «Бар Этаж», где я являюсь учредителем и
1: владельцем бара.
0: До этого у меня не было мысли об этом вообще.
1: До этого сна?
0: До того, как он мне это сказал, у меня не было мысли об этом.
1: Получается, он какое-то зерно заложил в вас?
0: Нет, я же не стремился ни к чему. И «Бар Этаж» вообще тоже был. Это был чемпионат мира по хоккею в Минске. Мы сидели на трибуне, приехал из Гомеля мой хороший знакомый, и мы сидели, разговаривали, он говорит: слушай, говорит, у меня есть помещение Пушкин Плаза, он тогда назывался Александров Плаза, не хотел бы ты взять у меня его в аренду и что-то открыть? И я такой: а почему бы и нет? А дай-ка подумаю, дай мне там неделю, я подумаю. И это тоже вот это все было прям спонтанно, как говорят, на коленках или как-то на корточках это делается. Вот так вот. Поэтому целей я никогда не ставил, чтобы где-то выступить или еще куда-то там что-то это. Вот. Я только цели ставлю, наверное, когда хочу на отдых поехать. Вот тогда я ставлю цель.
1: И, вот, насколько я знаю, успешно их реализуете. Что ж, спасибо вообще за этот эфир. Спасибо за то, что посетили наш радиошоу.
0: Приглашайте.
1: И спасибо нашим слушателям за то, что были с нами. Это была «Электроника без границ», и я ее ведущий Артем Горский.
0: Всем хорошей пятничной ночи.
1: Всем пока. Берегите себя и музыку внутри. If it wasn't for the music, where would you be? If it wasn't for the music, where would you be?

0: Маруся.
1: Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют. Радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможно, исключение прибыли не разрывно связано с риском получения убытка.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет Национальный парк Припятский.
1: Национальный парк Припятский приглашает на праздник Иван Купала. 4 июля на территории музея под открытым небом в агрогородке Лясковичи вас ждет кавер-группа «Бандиты», дискотека от диджея Стефана, огненное шоу, танцы, хороводы, мастер-классы и многое другое. Телефон 29-125-00-95.
2: 27 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай. И по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saras Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saras Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
2: Техно-джунгли.
1: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максвайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 370 29 920 77. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

27 июня в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха днем от 26 до 31 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-970-77-77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения бонусов.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: У нас рекламируются все.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Сроки бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77. Возможность получения премии не разумеется, связано с риском получения.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Got me, baby, make me all gummy.
1: Все скажет музыка.